0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду

0: идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламный.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru
1: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламной службы 212 90.

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: погода.
1: Второй осенний день в Самаре будет больше напоминать летний. Летом так не всегда хорошо было, а будет хорошо. Сейчас 13 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности до 28. Ну, а на рекорде всегда хорошо, не устаем это повторять. Скоро здесь The Beat is Rocking, классика в новом виде. Армин Ван Бюрен тоже появится. Рафаэль, Gotta Be Cool и Мега Утро с 7 до 11.
2: Реклама. Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
4: Вырвись из серых будней, ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Застройщик ООО «СССР Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяча рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Мы прошли через многое, оставляя за спиной победы и поражения, успехи и ошибки, яркие воспоминания и грандиозные события. Мы не всегда знали, что ждет нас завтра, но верили, что лучшее еще впереди. Happy birthday, Radio Record!
1: Record Dance Radio. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: Мы продлеваем на рекорде лето как можем. Продолжается летняя история под названием H2O-шники. Выигрывай брендированную рекордную минералку, фирменную артезианскую воду в бутылочках с логотипом Первой танцевальной. Несколько раз в день мы звоним одному из тех, кто просто написал в личку телеги или в ВК «хочу пить» и оставил номер телефона. Но мы, тем не менее, смотрим вперед, а впереди у нас крутая осень. Да, именно восторженно надо говорить о ней. Мы круто отметим день рождения Радио Рекорд Самара. На позднюю осень у нас запланирована встреча с тобой 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». 5 часов танцев, общения. Будут MC Жан, диджей Фил и вся команда Радио Рекорд Самара. Ну и ты, конечно же, без тебя вообще никак. Обязательно приходи. О каких-то сюрпризах дополнительных мы расскажем чуть позже. Ну и про эфирную часть будет еще кое-какая информация. Мы розыгрыш перед вечеринкой организуем. Не в ноябре, а уже буквально вот-вот. Огласим все скоро. Пока о планах на этот час конкретно вообще на мегаутро. Кстати, если что, пока в продаже первой партии билетов по первой цене. Запрещено для детей. Так вот, скоро у нас кофейная разминка. Начинаем розыгрыш на следующий матч на Самар-арене от Крыльсовета в Краснодар. В конце некоторых часов спрашиваем, в каком треке можно было услышать свисток арбитра. Отвечай, забирай билеты. А по музыке Алек и Дженнифер Лопес. Впереди Эбин Холлоу. Анима с обновочкой. И ждем Тиеста. И тебя, конечно, тоже ждем. Да, и в розыгрышах грядущих. И на дне рождения рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ну а прямо сейчас встречаю Оффенбах. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброе утро. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, прекрасное время для смены обстановки. Даже короткая прогулка в обед вернет вам бодрость. Тельцы, звезды рекомендуют снизить нагрузку и посвятить этот день только самым важным делам. Близнецы, удачный день для примирения после затяжных ссор. Сделайте первый шаг навстречу. Раки, порадуйте себя чашкой любимого горячего напитка и позвольте себе небольшую паузу. Львы, на работе проявите дипломатию. Сегодня спокойное обсуждение решит любую проблему. Девы, день принесет неожиданные, по крайней мере, приятные известия от старых знакомых. Весы. Благоприятный момент для того, чтобы выбросить из дома все ненужное и освободить место. Скорпионы. Смело доверяйте первому впечатлению о людях. Сегодня оно окажется самым верным. Стрельцы. Займитесь планированием бюджета на месяц вперед. Это убережет от лишних трат. Козероги. Вечером переключите внимание на общение с близкими. Им очень нужно ваше тепло. Водолеи. Отличный день для кулинарных экспериментов и дегустации новых необычных блюд. Рыбы. Держите важные документы и вещи на виду, чтобы не потерять их в спешке. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

Ну, какие-то игры у нас начинаются, какие-то заканчиваются, и только, мне кажется, утренняя разминка вечна. Так, поток кофейный не иссякает. Мы отправляем тебя в кофейню Mosaic Coffee & Tea взбодриться в любое время, в любую из локаций, и любой кофе ты можешь заказать. По утрам прям в большом количестве кофе разыгрываем. Сразу троим подарю по двойному приглашению. Правила нашей разминки, с которой начинается мегаутро, простые. Ставлю 15 секунд на подборку треков, ты их считаешь и отправляешь количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Давай считать.

0: Вышло 5 или 7 композиций. Сколько у тебя получилось? Может быть, нисколько не получилось. Вот выбирай просто из моих. 5 или 7. Отправляй пятерку либо семерку в личку в телеге, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, а синоптики пересчитали градусы. В данный момент в Самаре около 13. По данным Яндекс Погоды, днем переменной облачности до 28. Но я ничего пересчитывать не буду. Буду перечислять. Перечислять тех, кто с нами в ближайшие минуты со своими крутыми треками. Эбин Холлоу. Послушаем Аниба с новинкой. Дождемся.
1: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти

0: Радио Рекорд отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетов от резидентов радиостанции из Питера, диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Ну и также интерактивный конкурс, розыгрыш призов и многое другое. Присоединяйся к нам, успей купить первую ограниченную партию билетов за 1400 рублей на кассир.ру. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
1: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду

in the mix. Пока, кстати, кофейком, который мы разыгрываем в большом количестве каждое утро, можно и охладиться, да, холодные же кофейные напитки есть и были, и будут актуальны летом, естественно. Но пока еще жарко. Хотя нашим приглашением на кофе Mosaic Coffee & Tea можно воспользоваться, вот сейчас выиграть, а воспользоваться чуть попозже, когда уже похолодает. А похолодает же, мы же с тобой понимаем. Взрослые люди, рано или поздно. Горячий кофе, я думаю, да, тоже будет актуальный уже совсем скоро. Но давай не будем об этом, давай о приятном, о том, кто получает у нас приглашение на кофе. Ты можешь стать следующим, в следующих игрушках, особенно разминках наших утренних. Вот это утро тоже мы начали с эндемикса, ставил 15-секундную подборку из композиции, надо было их пересчитать и отправить количество в личку в телеге, либо в личку ВК. Было 7 штук, и вовремя семерку отправили Андрей Пономарев, Григорий Воробьев и Тимур Баранов. Тимур, Григорий, Андрей, я вас поздравляю. Каждому желаю приятного кофепития. Ждем другие игрушки, не только кофейные. Доброе утро!

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре уложили асфальт на дублере Московского шоссе. Речь идет об участке от метра до Северного переулка, сообщили в региональном Митрансе. Также вдоль дороги построили пешеходную и велосипедную зоны. На данный момент озеленяют территорию, устанавливают знаки и наносят разметку. Работы должны завершить в сентябре. Акрон выиграл Локомотив в кубковом матче по пенальти. Основное время закончилось без голов 0-0, дальше 5-4. Самарской области Роман и Ксения стали именами месяца для детей в августе. В число популярных вошли также Матвей, Иван, Михаил, Александр. У мальчиков, у девочек Ксения, София, Ева, Варвара, Василиса. Среди редких сотрудники ЗАГСа назвали такие мужские, как Станислав, Артемий, Георгий, Одиссей, Август и женские Мелисы, Кая, Зоя, Дарьяна и Валентина. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
6: Празднуем день рождения.

0: а в конце 60 минуток по утрам мы частенько тебя спрашиваем, а что мы послушали? И неважно, знаешь ли ты ответ верный, ты можешь просто угадать из двух предложенных треков, выбрать верный, отправить номер верного трека, один или два, в личку телеги, либо в личку ВК, и за это получить приятный бонус. Ну, к примеру, приглашение на десерт и кофе от «Горожанин». Это новое кафе на набережной со стритфудом, вкуснейшим кофе, с видом на Волгу. На двоих приглашение задарю конкретно тебе через несколько минут, если правильно вовремя ответишь. Какой же трек был в этом часе? Варианты номер один. Вариант номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Не забудь указать номер телефона. Да, неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит в одно окно, но вот номер телефона надо указать. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода.
0: По данным Яндекс Погоды, сегодня в среду в Самаре ожидается переменная облачность и достаточно тепло, даже кому-то жарко. 26-28 градусов.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru
2: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев. Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода? Перехода? Молодец.
5: Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
1: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
7: Застройщик ОСЗ «Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 3 600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
9: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
10: «Максидом».
11: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Гелиана, Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
14: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
15: срочно нужны деньги, решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

Сейчас кому-то будет и бодро, и вкусно, и сладко, и хорошо. Ну, хорошо, в принципе, от того, что этот человек становится у нас победителем еще одной простенькой игрушки мегаутренней. Ну, а все остальные наречия, конечно, актуальны, потому что подарок такой. Приглашение на двоих на кофе плюс десерт от Горожанина. Это новое место на набережной с вкуснейшим кофе, со стритфудом, с видом на Волгу, в конце концов. Мы по итогам мегаутренней часов спрашиваем тебя, какая тема была ранее в эфире. Останет два фрагмента, нужно выбрать ту, которая была, вспомнить ее, либо угадать, если недавно присоединился. Ну, вот не знаю, недавно ли присоединился у нас Николай Рудаков, но он верно ответил. Ну, вот хотел спросить, но не спрошу. Но подарок отдам, конечно же. Коль, ну ты, наверное, слышишь меня. Последние цифры номера мобильника я на всякий случай назову. 2095. 2095, Николай Рудаков. Мои поздравления, приглашение двоих достается тебе. Дальше уже тебя поздравлю. И, надеюсь, еще и в эфире мы пообщаемся в следующей игрушке на рекорде. Доброе утро.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Рекорд продолжает себя снабжать, ну, конечно, хорошим настроем, бодростью. Естественно, все это через музыку делается. Ну и, разумеется, снабжаем еще и серьезностями, новостями, чтобы ты был в инфополе. Вообще все самое важное, срочное, актуальное, интересное жизнь города, страны и мира читай в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Ну, мы тоже в эфире читаем вслух, знакомимся с самыми такими важными новостями. Ты тоже предлагай новости, очевидцем которых ты стал. Я напомню, это можно сделать с помощью телеги, в личку пиши, либо в личку ВК, контент какой-то присылай, о чем хочешь сообщить. Про засады тоже не забывай, тем более, что у нас в этом часе рубрика «Засады», я читаю твои сообщения. Ну, каждый может зайти и почитать, если, конечно же, ты пишешь под постами «Засада» в Максе и в телеге. Вот. Ну, кто-то в личку пишет, это тоже, в принципе, ничего такого, потому что мы все дублируем в любом случае в нашей информпотоке. В общем, телега Макс, будь с нами, Радио Рекорд Самара, где удобнее, где, может быть, легче читать, привычнее, возможно. В этом часе еще снабдим тебя подарочком однозначно, каким-то по-любому, ну и музыкой клевой. Кстати, не только клевой, потому что рубрика «Трэш-пати» у нас на кону. Но, может быть, кстати, и там тоже клевая тема будет, как ты к ней отнесешься, я без понятия, это невозможно предугадать, это надо слушать. Вот и послушаем где-то 8:40-8:45. Новинка «The Second Voice» and Элвин Сена. Послушаем обязательно. Также Тинни Глессер. Тоже обновка. С удовольствием переслушаем хит от Бауса «Магнетик». Ну и нас порадует хитмейкер, наверное. Особенно в этом году. Мне кажется, «Хюгель». Обновочка. На подходе. Прямо сейчас «Эйв». Я Сергей Шученко. Желаю тебе доброе утро. Это «Рекорд Дэнс Радио».
0: Dance Radio. 22 года.

города за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, прекрасное время для смены обстановки. Даже короткая прогулка в обед вернет вам бодрость. Тельцы, звезды рекомендуют снизить нагрузку и посвятить этот день только самым важным делам. Близнецы, удачный день для примирения после затяжных ссор. Сделайте первый шаг навстречу. Раки, порадуйте себя чашкой любимого горячего напитка и позвольте себе небольшую паузу. Львы, на работе проявите дипломатию. Сегодня спокойное обсуждение решит любую проблему. Девы, день принесет неожиданные, по крайней мере, приятные известия от старых знакомых. Весы. Благоприятный момент для того, чтобы выбросить из дома все ненужное и освободить место. Скорпионы. Смело доверяйте первому впечатлению о людях. Сегодня оно окажется самым верным. Стрельцы. Займитесь планированием бюджета на месяц вперед. Это убережет от лишних трат. Козероги. Вечером переключите внимание на общение с близкими. Им очень нужно ваше тепло. Водолеи. Отличный день для кулинарных экспериментов и дегустации новых необычных блюд. Рыбы. Держите важные документы и вещи на виду, чтобы не потерять их в спешке. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.19 в Самаре. Хочется сказать, лето здесь. Акцентирую твое внимание, потому что посмотришь на календарь, там осень. Послушаешь рекорд, у нас лето. Да, конечно же, все-таки осень на календаре. Пока что она прекрасна, 28 градусов в нем вмещает. Но я сейчас говорю про нашу летнюю историю, которая все лето с нами была и продолжает пока оставаться. Выигрывай эксклюзивную брендированную минеральную артезианскую воду рекорд в красивеньких бутылочках с логотипом «Первый танцевальный» от производителя «Кристальная». Несколько раз в день мы по-прежнему звоним одному из тех, кто захотел пить. Он так и написал: «Хочу пить». Если участник отвечает на звонок, он получает эту воду и становится H2Ошником рекорда. А если ты еще не в игре, все лето еще не отправлял, ну не знаю почему, то отправляй заявку, потому что когда мы играем, шанс равный у всех. И у тех, кто давным-давно написал, и у тех, кто недавно. «Хочу пить». И дальше номер телефона обязательно указывай. Пиши либо в личку телеги, кнопка отправки в нашем канале, в ленте, в нижнем углу, либо в личку ВК, неважно куда, сообщения все приходят в одно окно.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, на улице у нас сейчас 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность около 27. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты. Ну та-дам, первые осенние 6 баллов. Движение затруднено, но на самом деле, как бы, возможно, и не было бы 6 баллов, если бы не ряд ДТПшек на улицах города. Сейчас Московское шоссе от Меги до Поста едет около 35 минут. ДТП, все подробности у нас в телеге и в Максе. Также плотное движение от Жигулевской до Советской Армии. От Советской Армии идут 22-го партиеза, там другой ДТП, но вроде как уже... как бы разъехаться должны всем, но тем не менее пока пробка остается. Далее по Москве от Революционной до Луначарского тоже сложности. И еще на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой 15 минут. Юшка у нас от Поста до Заводского шоссе, ну то есть в город. Авроры от Аэродромной и до Гагарина тормозит. Революционная от Подшипникова до Гаражная, Дыбенко до Московского шоссе. На 22-м от Победы до Заводского тоже сложности. 15 минут на Соколова от Лесной до Новосадовой. На Новосадовой от Челюскинцев до Полевой. Небольшой затор. От Аминева также до Нововокзальной улицы. Так, ну еще Заводское можно отметить. От Кирова до Кабельной тоже плотничком. Будьте аккуратен и внимателен.
0: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.

0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на Домашнем. 16+.
1: Ва, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? В Супре так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
0: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
6: Радио «Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей.
7: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:26. Все, пошли осенние H2Ошники, да? Лето тоже завершилось, но летняя игрушка наша продолжается. Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда, такую рекордную минералочку в красивых бутылочках с логотипом первой танцевальной от производителя «Кристальная». Все лето разыгрываем и продолжаем разыгрывать. И все, кто выигрывает, становятся автоматом H2Ошниками рекорда. Ну, были летние, стали осенние, но нам все равно какой-то. Главное, что ты H2Ошник. Ну, становись им, по крайней мере, выигрывай. Для этого достаточно написать «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Ну и слушать рекорд, конечно же. Хотя, когда мы позвоним, ты можешь даже спать. Главное, чтобы ты ответил на звонок. Этого достаточно. Но фишечка игры в том, что мы тебя спрашиваем, все ли ты заберешь. У нас всегда на кону разное количество тары. 4 бутылочки, как минимум, плюс то, чем поделился предыдущий игрок. Ну, предыдущие игроки, возможно. Если они вообще делились, может быть, предыдущий участник все забрал. Вот, всегда 4, даже если до тебя забрали. Ну и плюс вот еще энное количество. Тебя тоже спросим поделиться, либо все забрать. Ты хочешь? В данный момент на кону 4 штуки. Мы дозваниваемся до Ивана. 0584, последняя цифра номера мобильника. Звоню ему, и я надеюсь, что все получится, и Иван станет у нас H2Ошником первой танцевальной. 0584, Ваня, если ты меня сейчас слышишь, отвечай на наш звонок. Ну, если меня Ваня не слышит, то я надеюсь, все равно он ответит, станет H2Ошником, заберет воду. Ну вот сколько он заберет, мы у него спросим. Опять-таки, чтобы спросить, надо, чтобы он ответил. Все упирается именно в это, чтобы ответить на звонок. Ваня не торопится, к сожалению, да? Давайте. Давайте еще один гудок и все. Угу. Ох. Ну, еще один. Ладно, нет. Иван, к сожалению, не отвечает. Ну, к сожалению. Значит, я не знаю, светит ли ему стать зимним H2Ошником. Ну, кстати, осенним еще возможно, потому что игра продолжается. А в игре все абсолютно, кто писал, кто уже выигрывал, кто не выигрывал, кому мы так еще и не позвонили. Если что, пиши. Шанс равный абсолютно у всех, кто давно написал, кто недавно. «Хочу пить» и номер телефона обязательно в личку телеги, либо в личку ВК.

0: Засада на рекорде.
1: 8:32. Прямо сейчас о засадах озвучиваю твои сообщения, которые поступают у нас в телеге и в Максе. Я напомню, писать можно и в личку телеграм-канала, и в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Ну и под постами засада. Во-первых, ты можешь прочитать все, что другие написали под постами, то, что мы дублируем из лички. Ну и сам тоже оставляй комментарии, вот действительно, чтобы все могли оперативно прочитать, не дожидаясь, пока мы что-то продублируем, да, не дожидаясь, когда что-то в эфире озвучим. Снова вокзальный на Ставрополь. Польску к Кирова. Вот информация такая поступила из свеженького постсок. Карла Маркса, Гастелло, где новую дорогу сделали. Дмитрий нам сообщил. Спасибо. Так, далее. Береза аллея ДТП оформляет. Спасибо. Снова, так, это было. Было-было. Вольская после 22-го. Здесь, возможно, уже что-то неактуально, да, и на количество минут назад поступило. Актуализируй, да, либо подтверждай, что, да, все как бы имеет место, либо уже, может быть, не актуально. Кирова, Ставропольска к Старозагоре, Зоя Космодемьянская. Очень много сообщений пришло на выезд к Московскому шоссе напротив перекрестка. Тоже спасибо за информацию. Где еще? Пиши, я напомню, в телеге и в Максе. Мы каждое утро публикуем по засадам. В комментариях можно отмечаться. Либо в личку пиши, в телеге, в личку ВК. Мы, ну, так или иначе, все равно все дублируем, чтобы везде могли во всех источниках все прочитать. На Московском шоссе по-прежнему большая пробка у нас на въезде в город. Большая пробка до сих пор. То есть все это актуально. Час без движения. Вот здесь там тоже комментарий такой поступил. Спасибо. Спасибо, что информируете. Это я на всякий случай тоже актуализирую информацию. Московское шоссе ДТП там с перевернутой скорой. Сейчас 40 минут занимает проезд от Меги до поста ГИБДД. Чтобы вы понимали, да, в сторону Красноглинского шоссе. Будьте аккуратны. Если будут новые какие-то данные, пиши сразу в телеге Макси под постами засада. Соблюдай правила дорожного движения и будь внимателен на дорогах. Далее «Медуза», «Don't Wanna Go Home», «Бауса», «Магнетик» и рубрика «Трэш-пати».
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая, пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: Пятерочка доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
11: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер.
13: Выгоднее с подпиской Prime.
12: ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
14: В ленте.
15: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
16: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: Так, 8.45 в Самаре. Ну и прямо сейчас рубрика «Трэш-пати», которую мы, наверное, посвятим одной новости, которая промелькнула буквально на днях, но ее продолжение вчера случилось. Тут Россельхознадзор попросил россиян не приходить в МФЦ с курами под мышкой для регистрации. Ну, ранее появилась информация, что россияне действительно понесли кур в МФЦ с 1 сентября, типа владельцы хозяйств больше, чем 10 птицами обязаны регистрировать их. Но, в общем, мы не будем сейчас разбираться в этом. Наша задача — послушать трек в рубрике «Трэш-пати» и дослушать его до конца, выдержать это. Вот сегодня мы послушаем такую композицию, о которой ты, возможно, просишь. Ну, здесь мы разные темы ставим, неформатные, с какими-то приколами, но некоторые, ну, как прям так, для юмора сделаны, некоторые тоже для юмора сделаны, но лучше бы не делались. Не знаю, как ты отнесешься вот конкретно этой истории, надеюсь, узнаю. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Смайлики, нравится, не нравится, что угодно, пиши, главное, пиши, да, быть на связи с нами. Но либо слушай внимательно, в конце трека я все озвучу, все комментарии, и задаю еще вопрос по тексту. За правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Ну вот как-то вот так вот. Рубрика «Трэш-пати» начинается прямо сейчас. Внимание!

0: эти короли. Я без гусей. Вообще никто. Их у меня даже не 100. Злато мне вообще не нужно. Гуси важнее мне за то. Гуси и я взаимосвязаны. Узами мы с гусями повязаны. Но слова мои еще недосказаны. Гуси
1: интересно.
0: Были,
1: ну, ладно,
0: выше указаны.
1: Интересно, когда-нибудь я увижу лицо

0: с гусями ходили по грязи. И это были лучшие наши рассказы.
1: Так, все. Хорошо, понемногу. Итак, длинная какая-то получилась композиция. Я читаю твои комментарии. Если хочется прям очень написать, пиши прямо сейчас, зацеплю. В личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Но первое сообщение, оно вот прям вот только что пришло. Это все? Даже слушай, Евгений, а что еще ты хочешь? Мы сейчас опубликуем специально для тебя. В Макс, в телеге, ВК, чтобы ты мог себе добавить в аудиозаписи, ну и да, иногда послушивать, да? Так, что пишет? Ужас, пишет Сергей. Тема гусей раскрыта. Гуси рулит, пишет Алексейна. Так, далее. Осталось добавить мои гуси лучше, чем бабуси, пишет нам Иринка. Так. Смайлики смеющиеся в большом количестве. Поступают. Да, так, крутая она. Смеется Иришка. Так, почаще такое ставьте. Вот, Дмитрий, сообщение. Так, актуалочка в связи с регой кур, ну, с регистрацией. Деревенский вайб. Пастух гусей, пишет Елена. Мы без трэш-пати, как без рук. Так же, как он без гусей не может, пишет Ксения. Какая связь? Какую ты связь, Ксения, нарыла просто. Ну, прекрасно, ну, приятно. Гусь обнимусь, вот Венера пишет нам. Что-то жареного гуся захотелось. Не завтракал я сегодня, без подписи комментария. Так, вопрос теперь по тексту. Скажи, пожалуйста, с кем сравнивал исполнитель гусей? С царем, либо с королем? Вот с кем он сравнивал гусей? С царями, либо с королями? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно. Будь сороковым и забирай пару билетов в кино. Итак, с кем сравнивал исполнитель этого трека гусей? С царями, либо с королями? Пиши.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 19 градусов. По данным Яндекс погода днем 27. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 6 баллов. Движение затруднено. Ну, походу, привыкаем мы теперь все к этому. К 6 баллам. Ну, хочется, конечно же, чтобы больше и не было, да? Лучше уж пусть привыкнем мы к 6 баллам. Южное шоссе у нас сейчас почти полчаса едет. Между прочим, от Уральской до Заводского шоссе, то есть по направлению в город. Так, дальше, на Московском шоссе от Революционной до Луначарского, от Революционной до Самфировой, между прочим, еще от Нововокзальной до 22-го партъезда, тоже пробка, везде где-то 15 минут ты за ним будешь стоять, и еще от Меги до Яблоневой тоже уже 15 минут, там и час стояли с утра пораньше. Сейчас, ну, Яндекс.Карта, по крайней мере, пишет. Так, это от Меги, а до Меги тоже пробка, так, рано радовались. Будь аккуратен, внимателен. Конечно же, так, еще давай отметим другие улицы, помимо Москвы, еще и Новосадовая тоже не быстро едет от Советской Армии до Оврага. Советская Армия перед Новосадовой. Там, кстати, открыли трамвайные пути, но об этом поговорим в новостях, но и уже ДТПшка случилась на этих трамвайных путях на пересечении Советской Армии. Нововокзальная от Карла Маркса до Новосадовой. Очень плотное движение Старозагора перед Нововокзальной и перед Советской Армией в центр. Карл Маркс, кстати, посвободнее. Ну и 22-го партия зацепим от Гагарина до Заводского, на Заводском, на гаражном проезде до 22-го партизда и Зубчага от Магистральной до Товарной. Мне кажется, я на все 10 наговорил баллов. Ну, не на 10, ну, может быть, на 8 точно. Но 6 сейчас. Возвращаемся к музыке совсем скоро. Здесь пару новинок заценим. Дождись.
2: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции, ООО «ЗСК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонте строительства на трехкомнатной квартире, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количество и перечень квартир, участвующих в акции на сайте www.galastochka.ru. Проектная декларация на сайте www.galastochka.ru. Не оферта. 18+.
3: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
2: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» крылья Советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
4: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
5: В этом году Радио Рекорд отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней. Специальных сетов от резидентов радиостанции из Питера, диджей Фил и MC Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Ну и также интерактивный конкурс, розыгрыш призов и многое другое. Присоединяйся к нам, успей купить первую ограниченную партию билетов за 1400 рублей на кассир.ру. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
4: Празднуем день рождения, да?

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, подводим итоги рубрики «Трэш-пати». Слушайте, ну, сегодня, конечно, очень много комментариев было, потому что трек тоже такой прям, ну, режет немножечко слух, но... нельзя так говорить, наверное, приятно режет слух вот так вот, но потому что многие очень положительно отзывались об этой композиции, но просто хочется было послушать вот что-то такое, какую-то такую ерундистику, именно ерундистику, не просто какой-то неформатный трек с приколами, а ерундистику. Если пропустил, сегодня песня про гусей была, то в телеге Макси уже опубликовали, в ВК тоже, и по хэштегу трэш-пати можешь найти вообще все предыдущие выпуски. Вопрос был, с кем герой трека ассоциировал, да, гусей, кем он их считал, царями либо королями? Королями, правильно. Ответ, почти все верно ответили. Вовремя это сделал у нас Даша. Последняя цифра номера мобильника 89-91. 89-91. Даша, поздравляю тебя. Пара билетов в кино, обещанное, отдаю. Ждем следующие игрушки. Общаемся, слушаем музыку, просыпаемся. Начинаем новый день в одной компании. В компании первой танцевальной.

0: 5 для детей старше 12 лет. Мы прошли через многое, оставляя за спиной победы и поражения, успехи и ошибки, яркие воспоминания и грандиозные события. Мы не всегда знали, что ждет нас завтра, но верили, что лучшее еще впереди. Happy birthday, Radio Record!
1: Record Dance Radio. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Утро!
0: На рекорде.
3: 9.02 в Самаре. Да, спасибо за то, что вы с нами. Ну и хочется еще сказать спасибо за то, что пришли. Пришли на наш день рождения, который мы будем отмечать в Сигнале 20 ноября. Устраиваем вечеринку. Все самые такие главные хиты за 22 года Самарского рекорда. Плюс, конечно же, треки наших дней, о которых я даже не знаю, возможно, потому что это будет 20 же ноября. Там какие-то уже треки какие-то другие появятся, да? Но, конечно же, всегда в теме всего актуального. Ну и естественно, знает всю историю музыкальной пертанцевали. Диджей Фил и МС Жан, они у нас обязательно будут в гостях специально для тебя отыграть, ну и много другого ожидается, будет еще и сюрпризы кое-какие. Обо всем расскажем совсем скоро. И, естественно, эфир еще в честь дня рождения, вечеринки, розыгрыш тоже будем устраивать. Не пропускай, мероприятие запрещено для детей, уже сейчас ты можешь купить билеты по первой цене. Ну а сейчас давай мы поговорим с тобой, знаешь, на какую тему, а вот какое событие приятное ты ожидаешь в ближайшее время. Периодически вот такие опросы мы устраиваем. Ну, нам интересно, как у тебя там жизнь проходит, да? Наблюдаем, продолжаем наблюдение за тобой. Итак, расскажи, какое самое ближайшее приятное событие ожидается у тебя? Вот у нас день рождения, хотя на самом деле еще будут раньше приятные события. Ну вот мы о нем пока говорим. Какое самое ближайшее приятное событие ожидается у тебя? Какое и когда? Делись в Максе и в телеге под постами с опросами, прям в комментариях. А я все это почитаю в эфире уже совсем скоро. Я напомню также, что мы тут розыгрыш устраиваем периодически и продолжаем слушать крутую музыку. Том Боксер, впереди!

0: Если про треки наших дней, вот как раз таки, да, несколько перечислил. И плюс еще один диджей Гой, Джейсон Друло, прямо сейчас. Я Сергей Евщенко, желаю тебе доброго утра. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9 часов и 12 минут. Советы астрологов. Держи, Овны. Прекрасное время для смены обстановки. Даже короткая прогулка в обед вернет вам бодрость. Тельцы и звезды рекомендуют снизить нагрузку и посвятить этот день только самым важным делам. Близнецы. Удачный день для примирения после затяжных ссор. Сделайте первый шаг навстречу. Раки. Порадуйте себя чашкой любимого горячего напитка и позвольте себе небольшую паузу. Львы. На работе проявите дипломатию. Сегодня спокойное обсуждение решит любую проблему. Девы. День принесет неожиданные, но крайне приятные известия от старых знакомых. Весы. Благоприятный момент для того, чтобы выбросить из дома все ненужное и освободить место. Скорпионы. Смело доверяйте первому впечатлению о людях. Сегодня оно окажется самым верным. Стрельцы. Займитесь планированием бюджета на месяц вперед. Это убережет от лишних трат. Козероги. Вечером переключите внимание на общение с близкими. Им очень нужно ваше тепло. Водолеи. Отличный день для кулинарных экспериментов и дегустации новых необычных блюд. Рыбы. Держите важные документы и вещи на виду, чтобы не потерять их в спешке. Гороскоп переслушать можешь у Макс в телеге, прочитать в группе ВК. Ну и я читаю твои сообщения. Сегодня ты расскажешь, какое ближайшее такое приятное событие ожидается конкретно лично у тебя. Вот мы вовсю начали тебе рассказывать о дне рождения. До этого, конечно, тоже будут события, но вот из тех событий, о которых мы рассказываем, это день рождения 20 ноября в Сигнале. Запрещено для детей. MC Жан, DJ Фил, для тебя, естественно, все резидент Радио Рекорд Самара. Ну и вот какое у тебя ожидается событие, вот мы решили спросить. Рассказывай в Максе в телеге, в комментариях. Вот я смотрю, уже и в личку пишу, да, в телеге, в личку ВК. Почитаю чуть позже. Какое конкретно лично у тебя приятное событие ожидается совсем скоро? Напиши, кстати,

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.19. Ты сегодня делишься приятными событиями, твоими личными, которые тебя ожидаются в ближайшее время. Какой и когда, рассказывай, пишу в телеге, в Максе, под опросами в комментариях, либо в личку в телеге, в личку ВК тоже можно писать. 6 сентября день рождения любимого мужа. Наталья, ну, естественно, с наступающим, типа, не поздравляет. Возвращаюсь сегодня домой в Самару после отпуска в Сочи. Это приятное событие, да? Ну, да, где бы ни был, все равно дома лучше. Так, дальше. День рождения дочери Виктории 26 сентября, 25 лет ей исполняется. Татьяна напишет, а еще у мужа... У мужа Виктории, то есть дочки, в котором день рождения, здесь все прямо пояснено. Мой зять Влад, день рождения 15 сентября, 33 года. И в этот же день, 15-го, 5 лет со дня свадьбы Виктории и Влада. Слушайте, ну круто. Очень много поводов для праздника, для подарков, да, для трат. Это же приятно. Вот еще такое приятное сообщение. Сегодня все должны быть приятные сообщения, же о приятных событиях тебя спрашиваю, да? А мы покупаем дом. Буквально через месяц-полтора будем отмечать новоселье, пишет Сергей. Ну, просто палец вверх, красавцы. Ну и продолжай писать, пиши в личку телеги, в личку ВК, под постами, чтобы все могли тебя порадоваться в комментариях в Максе и в телеге. Какое приятное событие лично у тебя ожидается в самое ближайшее время?
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Приятная погода ожидается в ближайшее время, по крайней мере сегодня. В данный момент около 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре 27, переменная облачность. На дорогах, конечно, уже не так приятно, как летом. Но сегодня были просто несколько инцидентов, особенно на Московском шоссе, поэтому, может быть, завтра будет и мало опять пробок, если все будет ровно. Но сейчас вот оценивается загрузка дорог на 5 баллов, движение плотное, при том, что она уменьшилась, да, было 6 баллов. И не в моменте, а на протяжении такого продолжительного времени. На Соколово сейчас от Лесной до Новосадовой 15-20 минут, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой 10 минут, на Московском от Николая Панова до 4-го проезда, то есть из центра города плотное движение, ну, минут 10 ты потратишь, также от Жигулевской до Советской Армии плотничком. Ну и по-прежнему проблемы по направлению в город, то есть на въезде до где-то Меги, там ДТПшка случилась, и при том, что уже другое, по-моему, ДТП. То есть до этого все стояло до Красноглинского шоссе, там вроде бы все уже разрулили, теперь другое ДТП в районе Меги, поэтому на въезде пробка, будьте аккуратны и внимательны. Много других заторов, обо всех, наверное, рассказывать не буду. Ну, давай, магистраль центральная у нас перед Ракитовским шоссе тормозит Авроры. На выезд, между прочим, от Марии Стореза до Партизанской. На 22-м перед Заводским шоссе Южный мост в город.
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
8: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
9: «Максидом».

0: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
5: В этом году Радио Рекорд отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней. Специальных сетов от резидентов радиостанции из Питера, диджей Фил и MC Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Ну и также интерактивный конкурс, розыгрыш призов и многое другое. Присоединяйся к нам, успей купить первую ограниченную партию билетов за 1400 рублей на Кассир.ру. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
6: Рекорд Dance Radio. 22 года вместе.

0: Рекорд. Новости.
1: 9.34. Я о некоторых новостях расскажу. В Самаре карета скорая опрокинулась в ДТП. Это случилось рано утром в Красноглинском районе. По предварительным данным госавтоинспекции, водитель Део Матис столкнулся с автомобилем скорой помощи, который с включенным специальным сигналом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. После удара спецтранспорт опрокинулся. Водителям оказана разовая медицинская помощь, сообщает полиция. В Самаре открыли движение по участку трамвайных путей на Новосадовой. Напомним, рельсы от Нововокзальной до Врага были закрыты, они ремонтировались несколько месяцев. Правда, уже сегодня, в день открытия, случилось ДТП с участием трамвая на пересечении Новосадовой Советской Армии. Бывший муж блогера Лерчика Столетти обжаловал приговор. Ранее он был приговорен к 7 годам колонии, штраф в размере более 190 миллионов рублей. В ближайшее время Мосгорсуд начнет апелляционное разбирательство. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
12: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
13: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
14: ОСАГО в Альфа-страховании.
15: Вот настоящий порядок.
16: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая, лепота.
17: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
18: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
19: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
21: Празднуем день рождения «Радио Рекорд».

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 9 часов и 46 минут, а мы дарим все билеты на Самара-Арена на матчи, которые проходят в этом сезоне, футбольные матчи. Заранее тебя предупреждаем, что в часе может прозвучать свисток арбитра, ну и дальше в конце уже 60 минутки спрашиваем тебя, в какой композиции был зашит этот свисток. Но на самом деле иногда мы даже тебя не предупреждаем, что будет свисток арбитра, потому что вот если услышал какой-то свист, да, знай, мы билет на футбол разыгрываем, мы практически постоянно, да, вот вчера один матч стоялся, да. В эту субботу следующий. Крылья Советов, Краснодар. Без разных ограничений. Это матч РПЛ. И, собственно, обязательно паспорт болельщика. Если он у тебя есть, либо есть тот, у кого он есть и кого ты готов отправить. Может быть, ты готов сделать сегодня, там, завтра, послезавтра этот паспорт болельщика. То тогда давай, участвуй. Все просто. Ставлю сейчас два фрагмента, двух треков. Нужно вспомнить, либо угадать. Вообще нам без разницы, в какой теме был свисток арбитра. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Становись, давай пятым по счету. А почему нет в качестве исключения? Пятым по счету и забирай два билета. Поехали. Первый фрагмент.

0: 1, либо цифру 2. Обе темы были в этом часе, но со свистком только одна. Жду пятого, верно ответишь.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 20 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем 27, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения. Вроде как все нормализовалось, устаканилось на улицах. На Соколово от Лесной до Новосадовой 10-15 минут. На Нововокзале от Москвы до Новосадовой 10-15 минут. Ну, так себе, конечно, устаканилось где-то. На Московском шоссе, ну, там всегда так, мне кажется. На Московском шоссе от Николая Панова, кстати, от, до 4-го проезда минут 10 из центра. Так, Авроры от Антошки до Гагарина плотное движение. Чем ближе Гагарина, тем плотнее. Ну и Карл Маркс перед Ракитой и магистраль Центральная перед Ракитовским шоссе. Там еще ДТПшка на пересечении. Ну и плотное движение по Южному шоссе из города.
1: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
4: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт «квадропрофи.ру».
6: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.

главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду

0: танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Слушайте, ну, некоторые, конечно, такие прям хитрые. Да, ну, типа, как играть на рекорде, можно отложить все дела, всю работу, а как потом выйти в эфир, слушай, меня сейчас спалит, там все дела, не-не. Так, это я сейчас про... Я вот даже фамилию теперь не могу озвучить у победителя, чтобы его там на работе... Так, не засекли. Ну, вообще, даже номер мобильника не буду говорить. Давайте так, Костя. Вот у всех Константинов, кого сейчас на рекорд на работе играет, ну, к вам вопросики. Костя, я тебя поздравляю, ты у нас, собственно, получаешь билеты на футбол. Я напомню, разыгрываем на матч «Крылья Советов», Краснодар, в эту субботу, без возрастных ограничений. Фан-айди обязательно должно быть. Несколько раз в день свисток арбитра слышим в эфире. Мы предупреждаем заранее, что в ближайший час он может прозвучать. И в конце часа спрашиваем, в какой из двух тем был он. Угадываешь, получаешь билеты. Вот, собственно, Костя получил. Мои поздравления. Билетов много, мы только начали розыгрыш. Вообще у нас очень много подарков. Как всегда, уже на протяжении, кстати, 22 лет на рекорде.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего.

0: стали частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Некоторых слушателей Рекорда можно, знаешь, как назвать? Ну, два варианта. Первый вариант – ранними пташками. Я сейчас не про то, что ты включаешь Рекорд с утра пораньше, слушаешь Мегутро, хотя это тоже. И, кстати, почему раньше в голову это не приходило называть тебя, вас, ранними пташками? Нет. Я сейчас говорю про тех, кто уже купил билеты на день рождения Радио Рекорд Самара. Мы отмечаем 22 года, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Фил, Жан. Те, с кем Рекорд, естественно, ассоциируется. Самарская команда. Подарки будут. Будет как бы сюрприз о нем чуть позже. Будет эфирный розыгрыш специальный. Тоже о нем на днях расскажем. А так билеты по первой цене уже, да, можешь найти. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Грандиозная вечеринка в честь 22-го дня рождения. Запрещено для детей. Да, ранними пташками мы называем всех тех, кто заранее покупает билеты раньше всех на наше мероприятие. А еще некоторых можно назвать аж дуавошниками. И мы называем, и продолжаем называть. И уже огромное количество людей назвали так. И еще многих, я думаю, назовем. Тех, кто выигрывает и выиграл, и выиграет в ближайшее время фирменную минералочку, артезианскую воду Рекорда в брендированных бутылочках с логотипом первой танцевальной от производителя Кристальная. Игрушка H2Ошники чуть-чуть попозже. Ну, не как день рождения 20-го, а чуть попозже в этом часе. Также в этой 60-минутке The Game

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, прекрасное время для смены обстановки. Даже короткая прогулка в обед вернет вам бодрость. Тельцы, звезды рекомендуют снизить нагрузку и посвятить этот день только самым важным делам. Близнецы, удачный день для примирения после затяжных ссор. Сделайте первый шаг навстречу. Раки, порадуйте себя чашкой любимого горячего напитка и позвольте себе небольшую паузу. Львы, на работе проявите дипломатию. Сегодня спокойное обсуждение решит любую проблему. Девы, день принесет неожиданные, по крайней мере, приятные известия от старых знакомых. Весы. Благоприятный момент для того, чтобы выбросить из дома все ненужное и освободить место. Скорпионы. Смело доверяйте первому впечатлению о людях. Сегодня оно окажется самым верным. Стрельцы. Займитесь планированием бюджета на месяц вперед. Это убережет от лишних трат. Козероги. Вечером переключите внимание на общение с близкими. Им очень нужно ваше тепло. Водолеи. Отличный день для кулинарных экспериментов и дегустации новых необычных блюд. Рыбы. Держите важные документы и вещи на виду, чтобы не потерять их в спешке. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

сентября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:16 в Самаре. Некоторые хотят быть инкогнито. Да, на всякий случай. Но я вас понимаю. Понимаете, тема сегодня такая. Просто какое приятное событие ожидает вас в самое ближайшее время. Да? Здесь такое мнение бытует. Стереотип, что не надо говорить, да, а то не сбудется. Но вы рассказывайте, я уверен, что все получится. Ну, лички многие отметились. Лички телеги, лички ВК. Можно писать здесь, а можно под опросами в телеге и Максе. Итак, какое личное такое событие ожидается приятное у вас в ближайшее время? Так, отпуск вот с завтрашнего дня написала нам Евгения. Так, в субботу выдают дочку замуж. Да, без подписи сообщения. Так, дальше. Так. Вот сообщение. Пятницу кто-то ждет, да? А вот здесь вот кто-то в пятницу отправляюсь в отпуск. Ирина нам написала. Что еще? Забираем из приюта щенка завтра. Завтра. Вот, кстати, от Николая сообщение. Это можно у всех на виду написать было. Почему бы и нет? И вот такое сообщение. Через 2 недели стану дедушкой. Сообщение от Андрея. Ну, круто, здорово, делитесь тоже какими-то событиями, которые вас ожидают в ближайшее время, приятными событиями в телеге, в Максе, под опросами, в комментариях.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: А я поделюсь приятным прогнозом. В данный момент в Самаре около 22 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 27, переменная облачность. И не побоюсь этой фразы, дальше больше. Завтра чуть ли не до 29. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие часы загрузка должна остаться на таком же уровне. Основная проблема на Московском шоссе, ну, не на въезде в город, да, там как-то более-менее все нормализовалось уже. Сейчас сложности у нас от Николая Панова и даже от Масленникова уже тянется пробка. От Масленникова до Авроры проезд занимает

0: или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
5: Обычный день, если ты не в супре.
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
7: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
12: А мы, кстати, не просто так тебя спросили сегодня утром, какое ближайшее личное приятное событие ожидается у тебя. Просто мы поделились своим событием. Ну, у нас очень много событий осенью планируется. Но вот одним уже поделились, об одном уже рассказали. Не самым ближайшим, конечно, но тем не менее. Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения 20 ноября. Ну, время быстро летит, ты это знаешь. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года. Ну и, конечно, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов рекорда из Питера. DJ Фил и MC Жан. 5 часов музыки, танцев, незабываемых эмоций. В программе также конкурс подарки. Будет еще один сюрприз, о нем чуть позже. Присоединяйся! Для ранних пташек ограниченная партия билетов за 1400 рублей уже на кассир.ру. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
13: Рекорд Dance Radio. 22 года вместе.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:28 на часах. Взносы на капремонт Самарской области, возможно, станут больше с 1 января следующего года. Соответствующий проект постановления областного правительства размещен для публичного обсуждения. Рост может составить 10%. Сбор предложений по проекту завершится 10 сентября. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности с 3 по 8 сентября в связи с высокой пожарной опасностью лесов. Ему присвоен 4 класс. На этот период действует запрет на разведение костров, сжигание мусора и посещение лесов, сообщает МЧС региона. Четверть самарцев хотели бы работать в одной компании со своей второй половинкой. Такие данные показал опрос сервиса Superjobs. Самыми комфортными вариантами для совместной работы самарцы назвали друзей. 55% респондентов готовы трудиться в одной компании с близким приятелем. Гораздо меньше желающих работать вместе со своей парой. 25% отцом, 23% или матерью, 17%. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных из жизни города, страны и мира 24/7 в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет!
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
7: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
16: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
17: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
18: Красота-то какая! Лепота!
19: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
21: В ленте.
22: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
24: Празднуем день рождения радио.

Главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.46 в Самаре. Мы делаем из себя H2Ошника. Делаем из вас H2Ошников. Рекорды все лето этим занимались. И пока что продолжаем этим заниматься. Ну, воды много. Даже когда мы все-таки скажем стоп в этой игрушке нашей летней, все равно водицу мы будем разбирать, потому что ее много, и кристальные нам ее представляют в большом количестве в фирменных бутылочках рекорда с логотипом первой танцевальной, минеральная, артезианская, рекордная вода. Будем разыгрывать просто в других каких-то, может быть, историях, темах. У нас розыгрышей очень-очень много. Но пока все-таки вот такие летние правила в действии. Мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Если дозваниваемся, все, участник становится аж H2Ошником, забирает воду. Но все лето мы каждого мучаем таким вопросом, все ли он заберет, что у нас на кону. На кону как минимум 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если, конечно, вот на этот вопрос, все ли забрать, либо поделиться, они ответили «поделиться». Ну, если все забрали, то 4 бутылочки. Тебе тоже предстоит ответить на этот вопрос через несколько минут, если мы тебе позвоним.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Рассказываю пока о погоде. В данный момент температура в Самаре около 21. По данным Яндекс.Погоды, днем 26. Переменная облачность. Завтра аж до 29. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Основные сложности на Московском шоссе сохраняются от Николая Панова и до 4 проезда. Вот. Революционная от Подшипниковой до Гаражной. На улице Авроры плотничком от Марии Стареза и до улицы Дыбенко. На Новом вокзале от Москвы до Новосадовой. На Карла Маркса перед Ракитой. Олимпийская чуть свободнее перед Ракитовским шоссе будет. Ну и все, пожалуй, основные такие проблемные места озвучил. Кальвин Харрис дальше с нами и Эвелин Рокстон, Вертиго.
2: В прошлых выпусках Трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самана. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УКРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Реклама в Самаре 212-99-90.
2: Рекорд. Праздным день рождения.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.55, Самаре, продолжаем обзвон потенциальных H2Ошников, чтобы сделать их H2Ошниками и задарить фирменную брендированную воду рекорда, артезианскую минералочку от производителя Кристальная. Ну, кстати, мы можем и уже со званием H2Ошника позвонить человеку. Все возможно. Случайным образом выбираем заявки одного из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить», неважно когда, в начале лета, совсем недавно. Пиши, кстати, можешь сейчас это сделать, если не делал еще ранее этого. «Хочу пить» и номер телефона в личку в телеграм-канал, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Достаточно ответить на наш звонок, и ты, H2Ошник, забираешь воду. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились, потому что, ну, можно делиться, а потом бац, и кто-то говорит, а я заберу все. Ну, вот тогда в следующий раз будет 4 бутылочки. Как сейчас, кстати. 4 бутылочки, и будем звонить Александру, 8322, последние цифры номера мобильника. Я вот говорю, что шанс равен тех, кто давным-давно написал, и тех, кто совсем недавно. Мы иногда звоним тому, кто прям вот буквально там, не знаю, сегодня даже написал. Такое может быть. Но вот в случае Александра, по-моему, заявочка давно пришла. Если я ничего не путаю. По крайней мере, рандом выдал это сообщение, эту заявку. Александр 8322. Да, все правильно. Набрал уже, ждем гудков. И Саню тоже ждем.
2: А вы не можете?
1: У нас иногда бывает не с первого раза набирается номер, мы уже поняли это, поэтому ждем повторного набора, ждем Александра в эфире. Я надеюсь, все получится. Еще раз, 8322. Вот, Александр, если ты меня сейчас слышишь, быстренько перезвонок, потому что мы что-то, в смысле, трубку, потому что мы очень много времени потратили на то, чтобы до тебя дозвониться. Очень много. Я надеюсь, не зря. Саня сейчас ответит. Ответит! И заберет воду. Рекордную, артезианскую, минеральную от производителя Кристальная.
2: Вы не можете...
1: Ну нет, все, не получилось до Александра дозвониться. Мы не можем до него дозвониться, собственно, говорит нам автоответчик. Ну нет, так нет. Ладно, значит, в следующий раз, может быть, получится дозвониться до Александра, либо до кого-то другого. Все возможно. Берите трубки. Ну, если, конечно, у вас включен телефон, да, работает он, бывает же всякое. Так или иначе, кому мы звонили, не дозвонились, кому мы не звонили, кому мы, кстати, и звонили, и дозвонились, все в игре. Она пока еще продолжается.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
5: Ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека «Это фантастика». 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
6: Выбирает 116 784 739 2130. Санкт-Петербург, 12+.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая, лепота.
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы с вами час еще будем.
3: Серединка рабочей недели, второй день осени. В этом часе не пропускайте игрулечку популярить и будете нам помогать. Любовный гороскоп и горячие новости.
2: Ребята, если вам надоела ваша работа, мы недавно говорили про депрессию, которая надвигается, и говорят, что вообще каждый второй россиянин в ней находится уже дальше больше, то есть альтернатива. Есть достойная достаточно работа на пингвиньей почте в Антарктиде. Ищут туда работника, придется...
3: Там же где обниматели пингвинов?
2: Не, обниматели пингвинов вообще не существует такой профессии, если честно.
4: Переворачивать пингвинов.
2: Да, да. Потому что трогать их нельзя.
3: Сорян.
2: Есть даже, да, закон определенный.
4: Как палки туда переворачивать?
2: Ну, не знаю как. В общем,
3: ну, перепутала глаголы, и что?
2: В общем, придется копать много снега, считать пингвинов и обрабатывать письма на почте. Вот такая история.
3: Сколько платят?
2: 211 тысяч рублей в месяц, обещают.
4: Считать пингвинов?
2: Но там нигде тратиться не придется. Почему? Никаких маркетплейсов, ничего нет. Магазинов тоже особо нет. Ты просто будешь заниматься пингвинами, тебе будет капать на карту,
3: а
2: тебя
3: питание?
2: Будут кормить.
3: Будут все. Кормить, да?
2: Да.
3: А жить дадут где?
2: Ну, думаю, что да. Вряд ли иглу придется строить.
4: Слушай, смотри, там ты отвечаешь за счет пингвинов, поэтому если один пропадет, с питанием проблем у тебя нет.
3: Значит, Сергей Дмитриевич, ты мне надоел, езжай, работай. Причем я не знаю, кто это.
4: Да я думал, это к пингвину. Сергей Дмитриевич, ты мне надоел. Хватит и нету.
2: В общем, знаете, есть такая профессия.
4: Ну, прикольно.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Это значит, что ребята сейчас сразятся в игре, а вы открываете чат мобильного приложения рекорда и им помогаете обязательно. Какой-то опрос был произведен среди населения, и население давало ответ. Вот 6 самых популярных ответов собрали, и ребятам нужно их выбивать. А вы, опять же, присоединяйтесь. Вопрос следующий. А о чем мечтает женщина после 35 лет? Такой вопрос был задан. Ваши варианты.
2: О ребенке.
1: Есть такое о детях.
3: О муже.
1: Так.
3: О мужу, о свадьбе там.
1: О мужчине, да, считается. Это самый, кстати, непопулярный из 6 о мужчине. Так, еще
2: один. О сне.
1: О сне нет такого.
3: О работе.
1: Нет, не мечтает. О работе нет. Наоборот.
3: Об отпуске.
1: Нет такого тоже.
2: Ну, вот, об отдыхе.
1: Об отдыхе. Вот вы все рядом так, ходите.
2: Ну, вот
1: но только официальный. Официальный отдых, когда уже не
2: декрет?
1: Надо тебе работать. Да, нет.
3: О пенсии.
1: О пенсии.
3: О пенсии.
2: Что? После 35? Это что, балерина?
1: На четвертом месте этот вариант ответа.
3: Ничего себе.
1: Так, пока о пенсии, о детях, о мужчине. Вы выбили еще
3: три. О деньгах?
2: О сладеньком.
1: Нет, нет.
3: О сладеньком. Мы же сказали о мужчине уже что-то.
1: Это ты сейчас хочешь отправиться, да, в пекарню уже? Так, поехали дальше. О чем еще?
3: О оплаченной корзине.
2: Об ипотеке, о выплате ипотеки.
1: Нет. Ну, первый, по-моему, очевидный, как по мне.
2: О премии?
1: Ну, нет, она же когда-то была самый сок.
3: А молодости?
1: Да, конечно.
2: Ой-ой-ой.
1: Самый популярный ответ. Еще два.
3: Нечего, еще? Что вы там мечтаете?
1: Посмотрите в чате, может быть, вам уже подсказали.
2: О семье.
1: Ну давай, пусть будет, о любви, вот так вот.
3: Не, да, вот, вот это считаю, что нужно. О шубе.
2: Шуба?
1: Нет, нет.
3: Да
2: море,
3: нет?
2: Море.
1: Я говорю, вот вообще не очевидный вариант, на самом деле, второй, нет.
3: О татуировке?
1: Нет, нет, о детях, детях, давайте так.
3: О внуках, да.
2: Чего? Что? После 35, то есть она...
3: Опрашивали.
2: Можно вопрос? Подожди, да. То есть она одновременно мечтает и о ребенке, и о внуке?
1: Да, да, такой вариант все начинают наперед
3: задумываться.
1: Очень
3: быстро, поэтому она хочет сразу беременного ребенка.
1: Итак, топ...
2: Матрешка!
1: Топ 6. О мужчине, о детях, о пенсии, о любви, о внуках и о молодости. Вот что ответим.
0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 0605. Время быть заметным.
7: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
8: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
13: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 2 сентября прямо сейчас. И сегодня вы поймете, что возложили на себя слишком тяжелый груз ответственности за себя, за вашего любимого человека и за ваше совместное будущее.
2: Тельцы, сегодня звезды рекомендуют вам совместно с вашим

0: любимым человеком совершить небольшую прогулку путешествия в какое-то неизвестное место.
1: У близнецов в этот день вероятные мелкие неприятности и переживания, связанные с детьми.
2: Раки, в этот день не стоит близко к сердцу принимать все то, что вам скажет ваш любимый человек.
0: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять ваши желания и намерения.
1: Девы, сегодня ваш любимый человек постарается отучить вас от какой-то вредной привычки.
2: Весы, сегодня велика вероятность того, что в вашем тандеме наметится некоторый разлад.
0: Скорпионы, сегодня вам захочется стать настоящим волшебником и начать творить для вашего любимого человека самые настоящие чудеса.
1: Стрельцы, как оказывается, мало вам надо для счастья, всего лишь улыбка или благосклонность дорогого вам человека.
2: Козероги, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы делать различного рода ошибки, которые вашему любимому человеку не просто потом будет забыть или простить.
0: Водолеи, если вам сегодня захочется очаровать представителя противоположного пола, вам достаточно будет всего лишь одной обворожительной улыбки.
1: Рыбы, в этот день вашему любимому человеку придется нелегко во время общения с вами, потому что вы будете свято верить в то, что он понимает вас полуслова. А это не всегда так. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал россиян не давать детям до 7 лет смартфоны и планшеты. По его мнению, раннее использование гаджетов может привести к цифровой зависимости. Министр считает, что дошкольникам важнее живое общение с родителями и сверстниками, чтение и впечатления за пределами цифровой среды. Доля электромобилей на российском рынке впервые достигла 2% по итогам августа. При этом подключаемые гибриды заняли около 5%. С учетом всех типов гибридов, совокупная доля таких автомобилей превысила 11%. Лидером продаж электрокаров стал российский бренд «Эволют», на него пришлось более четверти рынка. Федерация хоккея России обжаловала решение Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных к международным турнирам. Жалобу подали в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Слушание по делу должно пройти в конце октября 2026 года, а решение ожидается вскоре после него. Если суд допустит российские команды к чемпионатам мира, Международная федерация хоккея будет обязана его исполнить. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: В хоромах своих. Аз есмь царь.
19: Каждый в своем доме царь.
20: А царским хоромом
21: царская защита.
22: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем в среду.
2: На британцев нападают пьяные осы. Да-да, британская ассоциация по борьбе с вредителями предупреждает людей о сезонной опасности этих пьяных осах. Они действительно питаются сгнившими овощами, фруктами и потом уже прилетают на веселе к людям.
1: Это ты проехал меня, да?
2: На самом деле, в группе риска аллергики, а также дети и пожилые люди. Ну, ты представляешь, она не просто тебя ужалит, а еще и тем, что наелась.
3: Смотрите, как много ос. Жаль. Жаль, ты сказал? На, получи. Ой, как мы.
1: Это просьба была, да, наверное?
2: Ничего не жаль.
1: В общем, да.
3: Бармен, два сгнивших яблочка.
1: Опасаться стоит. Представляете, спустя почти 30 лет вынесли вердикт по делу об убийстве тупака Шакура.
3: Так.
1: Вот. Присяжные признали виновным бывшего главаря банды Southside Compassion Crips Дуэйна, KFD его зовут вообще, Дэвиса. Ему грозит пожизненное заключение без правила на досрочное освобождение. Говорят, ты, Дэвис. Дэвис вину отрицает и намерен обжаловать решение. Одним из ключевых доказательств стали его собственные рассказы о том, что он находился в машине с нападавшими и передал им оружие. Вот, говорит, был причастен, но лишь оружие передал, но не убивал.
3: Давайте не пожизненное, а 100 лет.
1: 13 октября окончательные приговоры гласят. Ну, пока говорят, это Дэвис вроде как.
2: А он ему никто был?
1: Ну, у них там, в принципе, перипетии
3: противоборствующие
1: были.
3: Противоборствующие...
1: Ну, не бригад. Родственник, если ты об этом.
2: Ну, в смысле, да, там не в подчинении, не в окружении, как бы такой.
1: Ну, нет, они там...
3: Слушай, среди их брата подчинение как-то вообще не приветствовалось.
0: На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 23 градуса. По данным Яндекс Погоды, днем сегодня будет облачно с прояснениями до плюс 27. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами затруднения. На самом деле ничего не происходит. Такое ощущение, что все просто решили дружненько работать и никуда не отправляться вообще ни по каким делам. Московское шоссе тормозит на участке от Николая Панова до 4 проезда. Там проведешь около 8 минут. Постоишь на ракете от АЗС до проспекта Карла Маркса. Но вокзальный от Московского шоссе до Нового Садовой 5-минутка, ну и на Димитрова от Молодежной до Московского шоссе также не более 5 минут. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
0: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск. Самара».
2: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» крылья Советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос! 0+.
3: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Я уверен, что ты, как и мы, ждешь этого классного мероприятия. Самая классная тусовка этого года. 22-й день рождения Радио Рекорд Самара. Уже 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет суперская вечеринка. Ну и, естественно, специально для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Да, специально для тебя приедут диджей Фил, МС Жан. Ну и 5 часов музыки, танцев, незабываемых эмоций. Ну и еще в программе, конечно же, много всего интересного. Будет специально для тебя розыгрыши, конкурсы, призы, подарки и многое другое. Присоединяйся к нам. Успей купить первую ограниченную партию билетов за 1400 рублей на кассир.ру. О кассир.ру, национальный билетный оператор ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей.
3: Празднуем день рождения Радио

1,5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки. И, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Спасибо за то, что вы с нами.
0: Отмечать будем все вместе.
1: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Dance Radio. Всем привет на главной танцевальной радиостанции страны. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и что, уже 2 сентября, да, сегодня как раз все отправились в школу. Кто, значит, в университет, ну а кто-то просто пошел, как обычно, на работу. Но, хочу сказать, да, вроде бы как бы все обыденно, но осенью всегда что-то нового, полно всего нового происходит. И время какого-то, ну, смены, конечно же, в первую очередь, времени года. Короче, меняется сезон, меняется настроение. Но не меняется что? Не меняются наши тусовки на рекорде, потому что мы ждем, не дождемся, когда же начнем отмечать, а точнее будем отмечать свой 22-й день рождения вместе с тобой. Короче, следи за информацией в эфире, в наших соцсетях, и очень много размещаем специально для тебя, чтобы ты не пропустил это грандиозное событие этой осени. Ну и также мы продолжаем радовать тебя классными ништяками в наших эфирах. Естественно, продолжаем разыгрывать водицу рекордную, эксклюзивную, брендированную. И в этом часе лови свисток арбитра, который поможет тебе забрать пару билетов на, я считаю, что огненный матч. Крылья Краснодар принимают лидера уже 5 сентября. А в эту субботу на Самар-Арена состоится эта встреча. Не пропусти. Ну а что тебе нужно будет? Поймать свисток арбитра, послушать его, услышать его. Я не знаю, догадаться. Ну, как-то что-то тебе должно помочь. Ну и в определенный момент я спрошу, в каких треках, в каком, точнее, треке он прозвучал. На выбор тебе две композиции предоставлю, свой ответ пришлешь, и если все это будет, все сойдется, заберешь билет и сходишь на эту классную встречу. Но будет это, правда, чуть попозже. А пока расскажу, какие треки будут звучать в этом часе. Кстати, в одном из них может даже прозвучать свисток арбитра, но это не точно. Ну, а в этом часе послушаем Алек and Дженнифер Лопес, Everything Fine. Бодрящая тема от Hugo, Moving to the Sun. Также будет работа от Funk and Roll Beat, The Beat is Rockin', Record Remake. В этом часе к нам залетит Carlita and Sophie Tucker, Manhattan. Ну а начнет этот музыкальный час диджей Гоя с работой Мичика. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд Дэнс Радио. 22 года.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает, забрать все, что на кону, или поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, и мы, быть может, именно тебе и позвоним. Естественно, все подробности можно посмотреть всегда информацию о накопленных литрах в нашем Telegram и Макс канале Радио Рекорд Самара. Ну а уже через несколько минут сыграем, поэтому не упусти возможность стать H2Ошником рекорда и заполучить вот эту классную эксклюзивную серию водицы.
0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+. ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
0: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
9: Застройщик «Ласточка» заказ капитал. Проект декларация на сайте наш.дом.рф. Откуда принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
11: Битва поколений. Это новый вызов.
12: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
13: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
14: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас разыграем эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристально». Я напоминаю, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает, все забрать, все, что на кону, или же частью поделиться со следующим игроком. Для того, чтобы попасть в эфир, нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно нужно указать номер телефона, ну и изначально всегда у нас 4 бутылочки на кону. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». Становись H2Ошником рекорда. Ну и прямо сейчас 4 бутылочки на кону. Звонить мы будем Алексею, 26-37, последние цифры мобильника. И узнаем, насколько сильна жажда Лехи, что он все заберет или будет все-таки делиться. Делится очень часто. Ну, те, кто забирает, мы никого не осуждаем. Почему бы нет? Соблазн велик забрать все. Тем более погода радует, водиться вообще не лишняя. Тем более водиться...

0: Алло. Алёх, привет, это Радио Рекорд Самара, игрушка «Аж два ошники», мы с тобой в прямом эфире.
1: О, класс, привет.
0: Супер, чем занимаешься?
1: Ну, по расписанию обед.
0: О, приятного аппетита тебе. Вот как раз-таки под приятный аппетит и приятное с полезным совместить. Значит, смотри, что у нас 4 бутылочки рекордной эксклюзивной воды от бренда «Кристальная» на кону. Ты заберешь все или 3 себе и одну, может, оставишь на следующий розыгрыш, следующему участнику точнее.
1: Я поделюсь, конечно.
0: Ну что ж, я тебя поздравляю. 3 бутылочки рекордной водицы достаются тебе, эксклюзивная серия. Ну и вот так вот благородно поступил. Естественно, эта водица будет еще больше заряжена специально для тебя. Ну, скажи, как тебе осень-то вообще, почувствовал уже?
1: Да, прекрасно. Погода пока еще радует. Все замечательно, все отлично.
0: Все супер. Ну и все ты, наверняка, как и все мы, ждешь день рождения рекорда, который уже будет вот-вот.
1: Да.
0: Все, супер, кайф. Отлично, ну все. Короче, отличного тебе дня, Леха. Давай, пока-пока.
1: Спасибо, всем привет, пока-пока.
0: Если хочешь так же брать и побеждать, вот как сделал сейчас, ну как побеждать, здесь каждый побеждает, просто забирать водицу, делиться с кем-то, короче, заряжать позитивом не только себя, но и окружающих, залетай в наш информканал Телега и Макса, Радио Рекорд Самара, смотри, когда будут следующие розыгрыши, ну и, конечно же, побеждай в них, забирай водицу, ну и также напоминаю, что еще продолжается у нас розыгрыш билетов на футбол, тоже не пропусти, следи за эфиром.

0: Рекорд. Новости.
1: Во вторник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федоричев посетил Самарский лицей созвездия номер 131. Глава региона поприветствовал учеников и учителей на торжественной линейке в честь Дня знаний, а также оценил качество выполненного капремонта. Работы были проведены в этом году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Уже в следующем году лицей созвездия отметит 40-летие. Долгие годы образовательное учреждение показывает лучшие результаты по многим направлениям, именно поэтому ему присвоен знак качества. 1 сентября губернатор Вячеслав Федоричев посетил Самарский медицинский колледж имени Ляпины. Одно из старейших учебных заведений региона. День знаний глава региона поприветствовал студентов и преподавателей, отметив высокие позиции колледжа в системе среднепрофессионального образования. Как отметил руководитель области, благодаря участию региона в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по инициативе президента Владимира Путина, в колледже создан современный кластер современного среднего профессионального образования, клиническая и профилактическая медицина, инфраструктура и пространство, которые воссоздают реальную среду медицинских учреждений. Губернатор Самарской области Вячеслав Федоричев принял участие в мероприятии Самарского государственного медицинского университета, посвященном Дню знаний. Глава региона поблагодарил председателя Самарской губернской думы академика РАН Геннадия Котельникова и ректора Самарского государственного медицинского университета Александра Калсанова за вклад в развитие медицинского образования и медицины в регионе. В этом году в СМГМУ будет обучаться около 9 тысяч студентов из 46 регионов России и 39 стран мира, в том числе почти 3 тысячи человек впервые начнут обучение на всех уровнях подготовки. А всего в вузах Самарской области обучается свыше 100 тысяч человек, в том числе около 30 тысяч первокурсников. Еще больше новостей читай в наших информканалах Телеграм и Макса, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Да что из нормально?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Авто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Автобанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Празднуем день рождения.

0: Разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги между Крыльями и Краснодаром. Состоится он уже в эту субботу, 5 сентября, без возрастных ограничений. На этот матч обязательно, конечно же, наличие фан-айди. Ну и хочу сказать, самая настоящая проверочка для Крыльев будет однозначно. Едет лидер Краснодар, который на ходу. Ну и ты просто обязан посетить это событие. А все, что тебе нужно, ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие 45 минут звучал свисток арбитра. Я поставлю сейчас два фрагмента. Ты выбираешь верный ответ. Писать нужно будет в личку нашего телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. Обязательно пиши свой номер телефона, иначе кому я буду звонить. Нужно будет оказаться 25-м по счету. Билеты твои. Еще раз напомню, что наличие фан-айди здесь обязательно. Итак, для тебя фрагменты. Вот первым, может быть, звучал свисток. Или же во втором. Свой ответ пиши в личку нашего телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. Соответственно, если в первом цифру 1, если во втором, то цифру 2. И обязательно укажи свой номер телефона, ведь мы будем тебе звонить. Итог подведем через несколько минут.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В Самаре плюс 25 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и плюс 23. На дорогах пока без изменений и, в принципе, неплохо. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь сейчас на Ракете от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса, там минут 10. На Димитрово от Молодежной до Московского шоссе небольшой затор. А традиционно уже тормозит Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой, там 5-минутка. 5-минутка также на Революционной от Печорской и до Московского шоссе. Ждать, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
2: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Рекорд. Dance Radio. Празднуем день рождения.

0: Разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов» Краснодар. Яркая вывеска. Уже 5 сентября на стадионе «Самара-Арена» этот матч состоится. Наличие фан-айди для того, чтобы его посмотреть обязательно на стадионе, да? Ну и напомню, что все, естественно, как всегда, просто. Несколько раз в день тебе нужно отвечать, в каком из треков рекорда за текущий час звучал свисток арбитра. Мы ставим два фрагмента, выбираешь верно, отправляешь ответ, оказываешься 25-м по счету, билет твой. Ранее ставил два фрагмента, нужно было отправить цифру 1, именно в том треке прозвучал свисток арбитра, и своевременно и правильно ответил Вячеслав. Слава, привет!
1: Привет, привет!
0: Я, во-первых, тебя поздравляю, пару билетов на эту встречу достаются тебе. Скажи, пожалуйста, с кем пойдешь, с кем планируешь пойти?
1: С супругой.
0: Прекрасно. А есть ли какие-то прогнозы? Давай, вот я все-таки всегда люблю спрашивать, какой прогноз на этот матч? Краснодар очень сильный соперник.
1: Конечно, хотелось бы очень поставить на крылья, но, скорее всего, они проиграют. Небольшим отрывом.
0: Так, короче, ты не ставь вообще, болей за крылья, и все будет классно.
1: Все обязательно.
0: Вот, а то ставка прогорит. Зачем тебе вот это все? Да ладно, шучу на самом деле. Просто я думаю, что будет упорная борьба. Краснодар на ходу, конечно, но и крылья, в принципе, неплохо начали сезон. Вот так можно сказать. Крепкий орешек, тем более дома, тем более ваша поддержка. Все будет круто. Еще раз поздравляю, все отлично, сходить тебе на матч. Пока-пока.
1: Все, спасибо, пока.
0: Если хочешь получать вот так же билеты, залетай в наши информканалы Телега и Макс, Радио Рекорд, Самара. Все подробненько расписываем специально для тебя, чтобы ты не пропускал.

на связи главная танцевальная. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, ну что, кто собирается на белую? Уже 3 октября встречаемся с вами в Санкт-Петербурге. Это все фестиваль «Белая снежная королева» под названием. И мы анонсируем второй танцпол. Будет он называться «Осколки вечности». Там состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. Ищите прямо сейчас все билеты на радио рекорд.ру 18+, и уже встретимся с вами 3 октября. Рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, кто собирается, ну и в каком наряде. Делитесь, быть может, там что-то сверхинтересное. Я же пока поделюсь музыкой, в этом часе Calvin Harris, Satisfy.

25. Послушаем работу Тани Мэйджи «Out of my body». Открывает этот час работа от Offenbach, Miles Way, Record Mix и все это Record Dance Radio.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. ОГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
8: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
9: «Максидом».
10: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле опровергли распространяемые западными СМИ сообщения о том, что Владимир Путин не захотел встречаться с директором ЦРУ Рэдклиффом во время его визита в Москву. Таких планов у президента не было, заявил по этому поводу помощник главы государства Ушаков. Российские лыжники смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. При этом запрещается использование государственной символики, включая флаги, гимны и форму. Спортсмены также должны соблюдать все действующие требования в области антидопинга. Об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Малый бизнес стал абсолютным лидером по темпам роста зарплат, обогнав микропредприятия и средние компании, выяснили аналитики. За 7 месяцев этого года предлагаемые в вакансиях зарплаты в малом бизнесе выросли на 14%, в микробизнесе на 12%, а в средних компаниях на 5%. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.

Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какие у вас отношения с нейросетями? Выяснилось, что частое общение с ИИ постепенно делает человека более роботизированным. Поясню. Люди начинают подстраивать повседневную речь и манеру общения под алгоритмы. Ученые уже дали такому поведению новый термин – роботоид humanness. Влияние идет в обе стороны. ИИ становится все более похожим на человека, а люди начинают перенимать особенности общения машин. Повседневный разговор становится больше похожим на промпты с четкими деталями, ограничениями и понятной инструкцией. Если честно, да, даже я, бывает, пародирую нейросети, мне кажется, у меня получается неплохо. Потом как-нибудь продемонстрирую. Напишите, как часто вы пользуетесь нейросетями и в чем они помогают вам чаще всего при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке в этом чате. Робин Шульц, Take It Slow, Bullet.

Слышим работу от Клуни «Good Girl». Появится трек от Бауса «Magnetic». Открываем этот час с работой от Ave «Meet Me in the Dark». Рекорд-микс и все это рекорд «Dance Radio».

0: Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Бластер Джакс. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе. 5 сентября в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» крылья Советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
6: Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа завершила лето с самыми низкими запасами газа за всю историю. Запасы находятся на минимуме за все время наблюдений с 2011 года, угрожая газоснабжению стран региона, следует из подсчетов ТАСС. Чистая разница между объемом закачки и отбора в августе оказалась на 9% ниже, чем прошлогодние показатели и минимальные за последние 12 лет. Мошенники активно используют тему выплат к школе, в частности, обещая некую федеральную выплату каждому школьнику, которая в этом году не предусмотрена. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Аферисты предлагают перейти по ссылке, просят данные карты или код из СМС. Свои актуальные пособия и льготы можно проверить на госуслугах, отметила она. Международная федерация конного спорта сняла ограничения с россиян. Решение вступит в силу 5 октября этого года. Также в России разрешат проводить международные соревнования под эгидой федерации. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
2: Рекорд реклама.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Да что за нормально?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
15: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем решения, которые вы принимали с легкостью. В вашей жизни они происходили.
2: Вот эта красота. С легкостью пошел выбрасывать мусор и уехал с друзьями на море. Через неделю вернулся в том, в чем был одет. Супруга в шоке. Искала меня везде, но не на море.
1: Ну это
2: ты вообще не сказал ей, что ли?
1: Это вообще, это чисто пацанский движ.
3: Он уехал, да, с друзьями на море. Она такая уже ребенку говорит, типа, ну такова судьба. Хорошо, что не за хлебом.
1: Он возвращается. Отдохнул, загорел.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 27, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 23 градусов. На дорогах пока все без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной. На Кирова от Молодежной до Новосадовой 5-минутка. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой также 5 минут. Ну и, впрочем, все, что есть, это не больше 5 минут. Это Красноармейская от Фрунзе до Самарска. Это Полевая от Мичурина до Ленина. Ну и ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну а я тебе хочу напомнить о том, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. А также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация. Еще мы продолжаем нашу игрушку «H2Ошники», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 мега утра для детей старше 12 лет.
5: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Сейчас нашему редактору эфира я пообещала целый набор слов озвучить в прямом эфире Радио Рекорд. Приступаю прямо сейчас. Обоснованный набор слов. Дело в том, что у нас опубликован топ-40 слов, претендующих на шорт-лист, то есть понимаем, да? На слово года. Претендентов 40 штук. Итак, давайте зачитаем хотя бы некоторые из них. В том числе адаптация, белые списки, бензин, блокировка, колобок, проявленность, миллениал, ИИ-агент. ИИ-агент, внимание, нашему редактору эфира. Локальность, надежда, переговоры, пухосос тоже. В общем, очень много разных слов. Друзья, для меня тут лидирует слово «нишевый» и «маркетплейс», конечно же, слова. Для вас вот слово года 2026 — это какое? Или слова? Пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Давайте составим свой персональный рейтинг. Эвелин Рокстон в этом часе. Услышим «Вертиго». А еще впереди Anatory, Talk to You. И, конечно, Bieber, X и Petless in Your Religion. Алок и Зиба тоже непременно, Dive into the Ocean. Какая-то абсолютно несезонная летняя песня, друзья мои. Сейчас диджей Гойя и Мичика, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Dance. Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 0605. Время быть заметным.
2: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
3: «Максидом». Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов.
4: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Килиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Сотрудники банков, ФСБ, полиция, прокуратура, инопланетяне и рыцари-джедаи. Кто только не звонит нашим гражданам с призывом немедленно спасти деньги от взлома, сделать перевод или помочь близкому человеку, оказавшемуся в беде. На самом деле все просто. Настоящие сотрудники госорганов не звонят, чтобы провести операции с банковским счетом. Не продолжайте разговор, не переходите по ссылкам, не сообщайте свои данные.
8: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
9: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск» Самара.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 2 12 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Евроактив со ссылкой на источники. Будапешт отказался одобрить открытие второго и третьего переговорных кластеров, уточнив, что Киев должен сначала выполнить соглашение о правах этнических венгров. Цифровой рубль постепенно будет входить в практику пользования в России, заявил глава ВТБ Костин на Восточном экономическом форуме. За криптовалютами в мире будущее, другое дело, за какими, отметил он. Мужская сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по водному поло 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0. В следующем матче российские ватерполисты 3 сентября сыграют против команды Мальты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Да что за нормально?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на sberbank.ru». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 27, по данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно. И плюс 23 градуса на дорогах, без изменений, 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на 2 Старопорте до Стакады через железную дорогу до Заводского шоссе. Тормознешь на Нововокзальной в обратном направлении, да, от Новосадовой до Московского шоссе, там 5-минутка. Ну, и где еще? Авроры от Дыбенко до Гагарина. Да, здесь тоже 5 минут потеряешь, ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Для тебя общение, опросы, приколы, розыгрыши. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Хочется знать, о чем говорить. О фестивале «Белое», он совсем скоро. На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru, 18+, заглядывайте. Фанк в этом часе, Royal Beat, The Beat is Rockin'. Еще в этом часе Эбин Холлоу. И непременно Шаус и Winter's Culture. Take me. Также Рафаэль и Gotta Be Cool. Прямо сейчас Offenbach Miles Away, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
7: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Турецкие авиакомпании массово отменяют и задерживают рейсы в Россию из-за ограничений в воздушном пространстве. За сутки в трех московских аэропортах отменили или задержали 77 рейсов. Некоторые пассажиры ждали вылета больше 10 часов. При этом часть рейсов уже начала выполняться. В Улан-Удэ построят первое в России производство электрогрузовиков стоимостью 12 миллиардов рублей. Завод запустит китайская компания, а первые две машины планируют собрать уже в сентябре. Полной мощности предприятие должно достичь к 2036 году. Помимо завода, инвестор построит выставочный центр, спортзал, торговый комплекс и новое общественное пространство. Компания Apple обновила страницу руководства на своем сайте. Джон Тернус указан как новый генеральный директор компании. Таким образом, Тернус сменил Кука на посту главы Apple, тогда как сам Тим Кук перешел на позицию председателя совета директоров. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Платить частями» предоставляется ООО «ЦНФС», ОГРН 1-227-700-98-009, город Москва, 109-544, на терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем решения, которые вы принимали с легкостью. В вашей жизни они происходили.
2: Вот эта красота. С легкостью пошел выбрасывать мусор и уехал с друзьями на море. Через неделю вернулся в том, в чем был одет. Супруга в шоке, искала меня везде, но не на море. Ты вообще не сказал ей, что ли?
1: Это вообще, это чисто пацанский движ.
3: Он уехал, да, с друзьями на море, она такая уже ребенку говорит, типа, ну такова судьба, хорошо, что не за хлебом.
1: Он возвращается, отдохнул, загорел.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет пасмурно и до плюс 23 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Пока индекс загрузки не изменился, 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Однако уже достаточно внушительная пробка на Московском шоссе от Воронежской до 22-го партеза. Придется провести около 20 минут, но виной тому ДТП. Но вокзальная стоит от Карла Маркса до Новосадовой, там 15-минутный затор. Также постоять сейчас придется на Красноармейской, от Арцебушевской до Спортивной. Авроры тормозит от Антошки до Московского шоссе. Ну и сбавишь обороты на Волжском проспекте от Маяковского до Полевой. Ожидать, что пробки в ближайший час начнут расти. Уже совсем скоро увидим 6 баллов. Ну а я тебе хочу напомнить, что Радио Рекорд Самара в этом году отмечает свой 22-й день рождения. И, соответственно, 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» пройдет мега-грандиозная тусовка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Это диджей Фил и МС Жан. И тебя ждет 5 часов музыки, танцев и, конечно же, незабываемых эмоций. Ну, а в программе, конечно же, будут призы, подарки, конкурсы, розыгрыши. И все это специально для тебя. Совсем скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений, плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Подробности совсем скоро, естественно, мы о них тебе расскажем и в наших соцсетях. Ну а ты уже прямо сейчас можешь приобрести билеты по первой самой вкусной цене. Их количество ограничено. Мероприятие запрещено для детей.
0: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212 99.

0: lost dancing.
1: If I can live through
0: we've lost dancing.
1: This

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, ну какой сегодня день-то, хотелось бы узнать, будет не лишним, да? Сегодня глобальный день поиска талантов. Оказывается, вот говорят, что каждый хоть в чем-то да талантлив. Возможно, мы даже не подозреваем о своих талантах. Друзья мои, если вдруг подозреваете, пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Напишите, вот в чем же вы превзошли всех остальных? В чем вы такой особенный и невероятный? Рассказывайте, хвастайтесь даже так. Келвин Харрис в этом часе «Satisfy».

конечно, Swedish House Mafia. Happiness is so sad. А еще Bowser и Magnetic. Эйв прямо сейчас. Meet me in the dark. И все это на рекорд. Dance Radio.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки сто пудов синие, вот хочется в это верить.
3: Кто-то хотя пришлите фотки, кто снимал Лебедева на пляже в Анапе.
2: Кто это, другие дизайнеры?
3: На съезде дизайнеров в Анапе.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
7: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
8: «Максидом».
9: Каждый вторник – возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале «Ю».
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
15: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
17: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
19: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
12: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
3: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Обозначенные Россией в рамках зерновой сделки вопросы так и не были решены, сказал Владимир Путин. Россия пошла на сделку, но большая часть зерна ушла в Европу, а Африка оказалась ни при чем, отметил президент. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов призвал родителей не давать детям до 7 лет планшеты и смартфоны. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде». Он добавил, что в этом возрасте крайне важно читать сказки, общаться со сверстниками, ходить в музеи и театры. Женская сборная России одержала третью победу на чемпионате мира по водному поло 4-4. Встреча с командой Турции завершилась со счетом 3-0. Завтра россиянки встретятся со сборной Испании. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting Beauty 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 27, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно, плюс 23 градуса. Посмотрим, что на дорогах происходит. Загрузка, по данным сервиса Яндекс.Карты, прямо сейчас оценивается на 7 баллов. Серьезные пробки. Постоишь, да так конкретно, на Московском шоссе от Кирова до 22-го партизда около 50 с небольшим минут. На Заводском шоссе от Профильной до Кабельной ехать минут 45-50. Но в вокзале тормозит от Новосадовой до Московского шоссе и в обратном направлении все это по 25 минут. Стоит также Новосадовая от Советской Армии до Нововокзальной. Ракитское шоссе от Магистральной до Карла Маркса. Да постоять сейчас много где придется. И, честно говоря, хочется лишь пожелать терпения. Но, правда, ожидается, что в ближайший час пробки хоть немножко начнут снижаться.
1: Рекорд реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Акции действуют с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции ООО «ЗСК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонте строительства трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количество и перечень квартир, участвующих в акции на сайте galastochka.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта, 18+.
4: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» крылья Советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос!
5: 0+. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. О, НКК АЗ-68.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Слушай радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

Настоящая такая осенняя, дождь льет весь день, ужас невозможно. Хорошо, что Рекорд вещает все-таки на более чем 200 городов в FM, разумеется. В мобильном-то приложении вы можете нас слушать вообще в любой точке планеты, где есть интернет. И я уверен, что у кого-то солнце, у кого-то дождь, у кого-то просто пасмурно, у кого-то вечер, у кого-то уже даже ночь на Дальнем Востоке. Тем не менее, мы все с вами в такой единой музыкальной сети. Радио вообще классная вещь. И классно, что самые разные люди из самых разных городов сейчас на одной музыкальной волне. Мы вас не подведем, друзья, и будем, несмотря на дождь, вам

Rouge, Shades of Blue, Record Mix. Робин Шульц и Watermat, Take It Slow, Record Mix. The Second Voice и DJ Dark, Let Me Be, Record Mix. Новинка, Тини Геслер, 1 to 5, Record Mix. Прямо сейчас DJ Gorge и Jason Derulo, Michika, и это Record Dance.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Бластер Джакс. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+. Квартира, кладовая и паркинг за 8 200 000 рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
7: Застройщик ООО «СССР Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 3 600 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
8: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Вау, вкусно! Габа Джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7 846 255 0830.
11: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
12: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
15: Дэнс-радио. Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле опровергли распространяемые западными СМИ сообщения о том, что Владимир Путин не захотел встречаться с директором ЦРУ Рэдклиффом во время его визита в Москву. Таких планов у президента не было, заявил по этому поводу помощник главы государства Ушаков. Российские лыжники смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. При этом запрещается использование государственной символики, включая флаги, гимны и форму. Спортсмены также должны соблюдать все действующие требования в области антидопинга. Об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Малый бизнес стал абсолютным лидером по темпам роста зарплат, обогнав микропредприятия и средние компании, выяснили аналитики. За 7 месяцев этого года предлагаемые в вакансиях зарплаты в малом бизнесе выросли на 14%, в микробизнесе на 12%, а в средних компаниях на 5%. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на МТС.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
14: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет облачно с прояснениями до плюс 15. На завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду и до плюс 28 градусов. На дорогах жарковато, пока еще 6 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты движение затруднено. Постоишь на Московском шоссе от Советской Армии до Нововокзальной 20 с небольшим минут. Столько же на Заводском от Профильной до 22-го партъезда. Тормозит Нововокзальная от Московского шоссе до Новосадовой в обратном направлении. Все это в районе 12-15 минут. На Советской Армии не разгонишься от Тиквинской до Старозагора. Ну и на Новосадовой, Челюскинцев до Масленникова сейчас 10-минутка. Ждать, что в ближайший час пробки начнут снижаться. Ну а я тебе хочу напомнить о том, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Ведь специально для тебя много всего интересного мы заготовили. Конечно же, рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и, конечно же, полезная, важная, интересная информация. Ну и еще мы продолжаем наш крутой розыгрыш «Игрушка H2O», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальный». Все это с 7 до 11 по будням «Мега утро» на Рекорде. Серега Шевченко для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio. 22 года вместе.

101,5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки. И, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Dance Radio. Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кирилл Григорьев, и, конечно же, я хочу тебе напомнить, сообщить, донести очень важную новость о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. Уже 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» пройдет эта классная тусовка, ну и для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года, конечно же, актуальные треки наших дней, ну и спецгости, конечно, куда без них. Резиденты радиостанции Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан будут радовать тебя классным музлом. 5 часов музыки, танцы и, конечно же, самые классные эмоции. Вот самое время окунуться в эту классную атмосферу. Вот ноябрь как раз тот месяц, когда немножко хочется погрустить. Но не до грусти, днюха у Рекорда. И, конечно же, на мероприятии будут и розыгрыши, и призы, и подарки. Короче, все специально для тебя. В эфире будем сообщать подробно. Скоро начнем разыгрывать приглашения. Ну и еще один сюрприз в честь дня рождения тоже тебя ждет. Совсем скоро о нем расскажем. И, естественно, в наших соцсетях, в Телеге Максе об этом будем подробно расписывать. А вот сейчас ты уже можешь купить себе билеты по первой цене. По такой приятной и вкусной. Короче, не упусти свой шанс попасть на самую грандиозную тусу этой осени. Но и днюха-днюхой, естественно, мы не отменяем никакие другие активности. В этом часе сыграем с тобой в игрушку H2. Воошники и продолжаем разыгрывать билеты на классный матч «Крылья Краснодар». Уже в эту субботу сразятся на Самар-арене. Твоя задача — лишь ловить свисток арбитра, который звучит в эфире. Я поставлю пару треков, ты напишешь, в каком прозвучало, ответишь правильно, короче, получишь билеты. Все это будет чуть попозже, а пока расскажу, какая музыка нас с тобой ждет в эти 60 танцевальных минут. Dumna Brothers, Trust Me. I'm losing all my patience. You're asking my location. Также будет Алё Фавен, это Рене Миллер, Body Talk. Послушаем с тобой Афро Джек and Gil Glaze, Ален. Также в этом часе будет Дон Диабло. Значит, этот час Оффенбах с работой Майлса Вэй. Оставайся с нами. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Мне кажется, эта игрушка будет актуальна абсолютно всегда, в любое время года, в любую погоду, потому что рекордная, брендированная, эксклюзивная фирменная вода артезианская от бренда «Кристальная», она не только эксклюзивная, да, она еще и полезная. Вода, в принципе, полезная, да. Я напомню, что по будням несколько раз в день мы убираем заявки, звоним в прямом эфире, участник сам решает забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы мы тебе позвонили, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут сыграем, не пропусти. Реклама.
2: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
10: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
11: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
12: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18 километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
13: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
14: Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции, ООО «ЗСК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонте строительства трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количество и перечень квартир, участвующих в акции на сайте vk.lasточка.ру. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. 18+.
15: Империал. Больше, чем фитнес. Империал – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
16: Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Рекорд. Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас разыграем очередную партию нашей эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Напоминаю, что по будням несколько раз в день мы убираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, или же частью поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, для того, чтобы мы тебе позвонили, пиши фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное обязательно

0: и велик соблазн забрать все. Вот не знаю, как бы...
1: Алло.
0: Оль, привет! Это Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники. Мы с тобой в прямом эфире. Алло.
1: Да, алло.
0: Все, слышишь меня? Отлично. Оль, у меня к тебе вопрос один на засыпку. Вот у нас 5 бутылочек на кону. Ты все заберешь или 3 себе, а 2 следующему участнику?
1: Заберу.
0: Вот так вот, без раздумий, все. Вот ты как будто бы ждала нашего звонка и думала, я, если позвонят, заберу все обязательно. Я тебя поздравляю, 5 бутылочек рекордной эксклюзивной брендированной воды от бренда «Кристаллин» достаются тебе. Никто не запрещает этого делать, все забирать.
1: Спасибо.
0: Так, чем занимаешься, где тебя застали?
1: Да я вот с работы пришла.
0: И вот такие приятности тебе прилетели. Супер вообще. Еще раз тебя поздравляю. Желаю тебе отличного вечера. Пока-пока.
1: Спасибо.
0: Если хочешь так же делать, как это сделала сейчас Оля, забрать все, да никто тебе не запрещает этого сделать. Залетай просто в наши информканалы, в Телегу и Макс, и смотри, когда во что играем. И самое главное, можешь посмотреть, сколько литров на кону, чтобы стать H2Ошником рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: Сегодня открыли улицу Дачную в Самаре. Там завершилась реконструкция. В перспективе предусмотрен ремонт подъездных путей, въездов во дворы и тротуаров. Также планируется высадить крупномерные деревья. Напомним, также сегодня открыли движение трамваев по улице Новосадовая. АвтоВАЗ официально подтвердил старт производства новой модели кроссовера «Лада Азимут». Как сообщили российской газете в пресс-службе компании, выпуск автомобиля начнется уже в сентябре. До конца года машины должны появиться у дилеров. Сентябрь в Самарской области будет теплее обычного. Осадки прогнозируются в пределах нормы. Средняя температура воздуха ожидается на 1 с небольшим градус выше средних многолетних значений. Еще больше информации в наших интерактивных круглосуточных каналах Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
0: Ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: Санкт-Петербург, 12+. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Да что вы забрали?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Автоавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Аутобанк» 0+.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Празднуем день рождения Радио.

0: Разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги. Крылья Советов Краснодар. Более чем яркая вывеска. 5 сентября эта встреча состоится на стадионе Самара-Арена. На эту встречу обязательно наличие Fan ID. Ну а как забрать билеты? Тебе нужно ответить, в каком из треков Фригорда за предыдущие 45 минут звучал свисток арбитра. Я сейчас поставлю два фрагмента. Ты выбираешь верный. Правильный ответ пишешь в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно пишешь свой номер телефона. Если оказываешься 25-м по счету, билеты достаются тебе. Итак, быть может, в этом фрагменте прозвучал свисток арбитра. Если услышал здесь, то пиши один в личку нашего телеграм-канала и группы ВК «Радио Рекорд Самара». Ну а если в этом треке, то пиши цифру 2, все туда же, в телегу, в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» и в личку группы или, конечно же, в личку группы ВК. Обязательно указывай свой номер телефона, итоги подведем уже через несколько минут. 25-й заберет пару билетов на эту огненную встречу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, ну а пока ты вспоминаешь, где свисток арбитра прозвучал, я расскажу тебе о погоде, пробках в Самаре. Да, плюс 21 прямо сейчас в городе. Так, ночью будет плюс 15, облачно с прояснениями. На завтра плюс 28. Достаточно тепло, но будет пасмурно. Вот такой прогноз нам синоптики дают. Так, что по пробкам? 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Да, постоишь сейчас на новом вокзале от Московского шоссе до Новосадовой. В обратном направлении тоже по Московскому шоссе от Кирова до Нововокзальной. И в обратном направлении тоже есть где постоять. Но в целом с каждой минутой становится попроще. Ждать, что в ближайший час пробки продолжат снижаться.
1: Реклама.
2: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
3: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» «Крылья Советов» принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос!
1: 0+.
2: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
2: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
0: Я уверен, что ты, как и мы, ждешь этого классного мероприятия. Самая классная тусовка этого года. 22-й день рождения Радио Рекорд Самара. Уже 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет суперская вечеринка. Ну и, естественно, специально для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Да, специально для тебя приедут диджей Фил, MC Жан. Ну и 5 часов музыки, танцев, незабываемых эмоций. Ну и еще в программе, конечно же, много всего интересного. Будет специально для тебя розыгрыши, конкурсы, призы, подарки и многое другое. Присоединяйся к нам. Успей купить первую ограниченную партию билетов за 1400 рублей на кассир.ру. О кассир.ру, национальный билетный оператор ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей.
2: Празднуем день рождения.

0: Итак, мы разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов» в Краснодар. 5 сентября эта встреча состоится на стадионе «Самара-Арена». Обязательно наличие фан-айди на эту встречу. Несколько раз в день тебе нужно отвечать, в каком из треков рекорда за текущий час звучал свисток арбитра. Мы ставим два фрагмента, выбираешь верный, отправляешь ответ, оказываешься 25-м. Билеты, естественно, достаются тебе. Ранее ставил два фрагмента, надо было отправить цифру 1 именно в этом треке, легендарном треке, да, от Бенни Бенасси звучал, собственно говоря, свисток арбитра. И своевременный правильно ответил у нас Виталий. Виталий, привет.
1: Привет, Кирилл.
0: Так, я тебя поздравляю. Дайте аплодисменты тебе, билеты тебе достаются. Ну и давай сделаем прогноз на эту встречу. Встреча, безусловно, я уверен, что будет очень интересная. Краснодар лидер, Краснодар на ходу, есть у них свои сложности. На крылья тоже постепенно набирают обороты. Вот как ты думаешь, как завершится эта встреча?
1: Ну, честно, Кирилл, очень хочется, чтобы крылья взяли эту игру. Вот. Ну, конечно, будем держаться. Болеть за крылья.
0: Вот, мне кажется, если будете болеть как следует, Виталий, я надеюсь, я уверен, ты еще с собой возьми такого громкого болельщика.
1: Ой, 100%.
0: Вот. И тем более, все в духе, прям вперед за крылья и так далее.
1: Ага.
0: Короче, я еще раз поздравляю, классно сходить на матч. Отличного вечера.
1: Да, спасибо.
0: Пока-пока. Ну и, кстати, да, напомню о том, что у нас в телеге Макси дополнительный розыгрыш билетов будет. По 3 двойных приглашения там и там разыграем. Нужно будет подписанным, естественно, быть на наши каналы. И под нажать кнопку «Хочу на футбол» в закрепленной записи. Совсем скоро она появится, так что не пропусти.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас среда. Напомню в очередной раз, что 2 сентября. И по средам у нас традиционно бывают самые разные интересные радиошоу. Об одном хочу рассказать вам из них отдельно. А именно о радиошоу Рекорд Guest Mix, которое будет у нас в эфире сегодня ровно в полночь по московскому времени. Это единственное радиошоу на Рекорде, где мы зовем самых разных диджеев со всего мира. Сегодня у нас будет очень крутой иностранный гость со своим специальным сетом. Это Blaster Jacks. Обязательно, если вы там мало ли совы и еще не спите в полночь по Москве, возвращайтесь к нам сюда, будет очень крутой эфир. Ну и, разумеется, через час будет шоу Кремова и Хрусталева. В 9 вечера у нас будет традиционно шоу Рекорд Пати Рекорд Клаб вместе с Тим Воксом. А сразу после шоу Рекорд Гест Микс в час ночи по Москве будет The Skulls. А в 2 часа ночи Мартин Гаррикс. Слушайте, вообще, про все радиошоу вам рассказал. Короче, вечер будет максимально интересным и музыкальным. Будьте вместе с нами, вместе с Радио Рекорд. Ну и расскажу о том, какие треки мы послушаем уже в ближайшие 60 минут. Это будут Эвелин Рокстон, Vertigo. Баоса, Magnetic. Югель, Body Drop. А прямо сейчас, эй, в мире

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем решения, которые вы принимали с легкостью. В вашей жизни они происходили.
2: Вот эта красота. С легкостью пошел выбрасывать мусор и уехал с друзьями на море. Через неделю вернулся в том, в чем был одет. Супруга в шоке. Искала меня везде, но не на море. Ты вообще не сказал ей, что ли?
1: Это вообще, это чисто пацанский движ.
3: Он уехал, да, с друзьями на море. Она такая уже ребенку говорит, типа, ну такова судьба. Хорошо, что не за

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Завтра в 20:00 на «Домашнем». 16+.
5: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» крылья советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Евроактив со ссылкой на источники. Будапешт отказался одобрить открытие второго и третьего переговорных кластеров, уточнив, что Киев должен сначала выполнить соглашение о правах этнических венгров. Цифровой рубль постепенно будет входить в практику пользования в России, заявил глава ВТБ Костин на Восточном экономическом форуме. За криптовалютами в мире будущее, другое дело, за какими, отметил он. Мужская сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по водному поло 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0. В следующем матче российские ватерполисты 3 сентября сыграют против команды Мальты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: В «Пятерочке».

0: Доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки сто пудов синие. Вот хочется в это верить.
3: Кто-то пришлите фотки. Кто снимал Лебедева на пляже в Анапе?
2: Кто это, другие дизайнеры?
3: Да, у нас есть дизайнеры в Анапе.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да, пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями до плюс 15. На завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду и до плюс 28 градусов. Ну и напомню тебе, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Специально для тебя рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также игры, подарки, естественно, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация. И продолжается игрушка «H2Ошники». Также продолжаем разыгрывать билеты на матч «Крылья Краснодар» в эту субботу. Короче, много всего интересного. Все это с 7 до 11 мега утра на рекорде. Серега Шевченко для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
5: Трибуны замерли. Арена готова! Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов! Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов!
6: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера ровно, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, как всегда, вместе с тобой, дорогой наш слушатель. Мы будем обсуждать разные новости, так что готовься. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, если к двум приличным и очень позитивным девушкам, сидящим в кафе и мило беседующим за столиком, вдруг подсядет голый мужик и начнет мочиться прямо на их столик, а они при этом продолжат говорить о погоде, о гороскопах, о борьбе с выгоранием и о личных границах, делая вид, что не замечают, как рядом с ними мочится голый мужик, то это и будет вам современное, ориентированное на позитив российское музыкальное радио, которое всегда сосредоточено на обсуждении разной милой чепухи, никогда не замечает и тем более не обсуждает что-то действительно важное. Мы, на самом деле, небольшое исключение, хотя и не говорим про погоду и гороскопы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россельхознадзор попросил россиян не приносить кур в МФЦ для регистрации. С 1 сентября постановка домашней птицы на учет и ее маркировка стали обязательными, если в хозяйстве содержится больше 10 особей. Некоторые россияне решили, что теперь придется предъявить сотрудникам МФЦ всех кур, уток и гусей. Однако в ведомстве пояснили, что личное присутствие птицы для оформления не обязательно. Специалист ветслужбы сам придет на подворье и оформит все на месте.
2: Для оформления не обязательно. Я не понял, то есть не обязательно, но желательно, да? Ну, поэтому, видимо, и приносят, знаете, на всякий случай. А вдруг все-таки попросят курицу лично. Поэтому, знаете, лучше, конечно, так сказать, от греха подальше предъявить, да? А вдруг еще, мало ли, поэтому даже лучше с петухом.
1: Ну, так, конечно, показать. Так надежнее. А то вдруг там, знаете, какая-то волокита какая-то начнется там, когда лично, да, вот как бы там в реальном времени бросишь своего гуся и хвастаешься им там. Это же как бы хорошо.
2: Курица, курица.
1: Нет, там куриц, гусей, нет. Всех птиц.
2: А гуся тоже?
1: Всех птиц. Даже, на секундочку, страуса. Это закон касается страусов. Если больше 10 страусов, то там это указано четко. Кур, гусей, уток, страусов, как бы вот.
2: Серьезно? И гуся вот даже вот
1: до этого? Да, нужно показывать гуся.
2: Я ничего.
1: Знаешь, что не обязательно показывать в МФЦ.
2: И они реально приносят гусей, куриц в МФЦ. Я просто не понимаю, зачем? Они думают, что, значит, надо будет показать гуся и курицу, да? Нужно будет показать, что курица честная, да, что не угнанная, что гребень не перебит, да, что ВИН-номер на яйце не перекрашен, что куриные какашки тоже в порядке, что курица не угнана, наконец, в другом регионе.
1: Да, вот поэтому самые осторожные люди держат меньше 10 куриц, потому что до 10 вообще можно анархия, можно не регистрировать, как бы, просто.
2: Что они думают, что их могут попросить сделать с курицей в МФЦ? Может, они думают, что попросят курицу что-то сбацать такое? Там, типа, ну-ка, прикинься, там. Или что?
1: Ну, курица ли это? Проверить надо. Потому что, знаете, может быть, что-то другое ты скрываешь. Как
2: бы. А, петушка, например, да. Ну, послушайте, я как это просто, я настолько, первый раз, я просто даже не знал, ну, во-первых, не знал в принципе,
1: а это только сейчас начало действовать, с 1 сентября.
2: Я понял, но как это происходит физически? Если они, то есть, прямо входят в МФЦ со своими курями, что ли? Вы знаете, вообще там просто в МФЦ, ну, помимо, там же, ну, там всякие бумажки, документы, там загранпаспорта получают. И тогда это что значит? А это значит, что это для нас не очень хорошие новости. Это означает, что процедура получения загранпаспорта у нас усложняется еще больше. Потому что теперь на него может случайно насрать курица.
1: Ну, всякое бывает.
2: А потом ходи, оттирай, да?
1: Курица скотина тупая, она как бы не собака, ее не приучишь какать в нужное место и в нужное время.
2: Да, или, знаете, еще хуже, может быть, там же кто-то фоткается еще на МФЦ. Может быть, на фотку случайно попадет вместо тебя петух.
1: Ну, тут надо разбираться, да. Тут же еще, знаете, у этих птицеводов еще один очень такой вопрос назрел. Они задают его, психуют. Ну, как бы, курица такой, ну, как бы, там, актив такой ликвидный. То есть, там, зарезал, там, да, сварил, там, бульончик, там. Нужно ли, как бы, заявлять, что ты забил курицу или задушил гуся? Вот как-то вот.
2: Конечно. А ведь почему они приносят... Ведь, смотрите, там было сказано, в ведомстве пояснили, что личное присутствие птицы, значит, для оформления не обязательно. И что специалисты там приедут и оформят все сами, на дом, да, или куда там, на подвал. А у меня ведь, а люди это делают, знаете почему? Ведь объясните мне только одно, почему вот так же нельзя поступить с автомобилем? Ведь люди приносят этих куриц в МФЦ, вероятно, проецируя на эту процедуру, mm-hmm. вот эту учет и ситуацию с постановкой и снятием на учет автомобиля, то есть, который нужно обязательно привезти, собственно, да?
1: Ну, предъявить,
2: что? Да, предъявить, чтобы там номера поменять, там документы и так далее. Объясните мне, почему петуха в МФЦ не обязательно, а авто обязательно? Это неправильно.
1: Но то только было бы очень удобно. Приезжайте специалист по каждому пчиху твоему, там, к машине, к курице, к гусю, к страусу.
2: Конечно, почему к гусю приезжают, а к машине нет? Нет, ребят, надо депутатам приравнять автомобиль к петуху.
1: Такие автомобили у нас уже есть.
2: Это какие?
1: Такие, знаете.
2: Ну, а, такие петушины?
1: Такие.
2: Да, водители, вы имеете в виду. Но мы про автомобиль. А, или не про, вообще не про автомобили. Нет, дело бог с ними, с автомобилями. Даже бог с ними, с курицами. Хотя я их люблю значительно больше, чем последние железяки. Вопрос же в другом, ребята. Так или иначе, сейчас мы, слава богу, мы живем в этом времени, возможно, очень много минусов, но есть безусловные преимущества. Все абсолютно упразднено. Там половину всех бумажных процедур ты можешь сделать онлайн. Но! Не все. Иногда нужно идти в МФЦ, чтобы это... Кстати, что там?
1: Международная федерация цвёртки.
2: Цигарки.
1: Цикаво.
2: Что там?
1: Вот мы столкнулись с первым вопросом. С первой проблемой надо разбираться.
2: Вот, международная МФЦ. Там, только, пожалуйста, не надо нам это переводить, тут писать, помогать. Вопрос не в этом. Вопрос вот в чем. Ты же так или иначе связан с какими-то документами. Ты их оформляешь, переоформляешь, что-то продаешь, что-то покупаешь. Налоговое, шмалоговое. Случаи в МФЦ. И не только, где еще, на госуслугах.
1: Конечно, госуслуги, да, конечно, это все вот как бы какие-то истории поучительные. Может быть, какие-то там советы дельные по юзанию госуслуг, МФЦ.
2: Да. Просто... Принес я петуха с индюком на это, в МФЦ. И началось. Что?
1: Да все посыпалось там.
2: Кто, ну,
1: нацикало.
2: Ты понял? Да ты понял все, опытный человек, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Шоу.
1: Из госуслуг не будут делать ТикТок, заявил вице-премьер Григоренко. По его словам, сегодня такая идея может казаться за гранью, а послезавтра уже стать нормой. Государство должно быть вариативным, добавил чиновник.
2: А вы что-нибудь поняли? Я просто так немножко прифигел.
3: А что не так?
2: Нет, ну тут как-то все навалилось. Из госуслуг не будут делать ТикТок. Государство должно быть вариативным. Нет, это очень познавательно. А что это все значит?
3: Ну, слушайте, что бы это ни значило? Вы что, против того, чтобы государство было вариативным?
2: Я, конечно, совершенно за, абсолютно. Всеми этими государствами, своими руками и ногами. Но подождите, значит, из госуслуг не будут делать ТикТок. Государство должно быть... Я не понимаю, из госуслуг не будут делать ТикТок. Я вот так задумался, это хорошая новость и плохая. А главное, а что, собирались?
3: Тут странная штука, смотрите. Вот что сказал уважаемый вице-премьер? Он сказал, что сегодня такая идея может казаться за гранью, а послезавтра уже стать нормой. То бишь, это ему в голову, видимо, пришло, что, а может быть, кто-то хочет сделать из госуслуг ТикТок?
2: А TikTok? Могло же, ну теоретически, да, могло же кому-то, да, прийти.
3: Сегодня это за гранью, а послезавтра уже норма. Как бы, нет, государство должно быть вариативным. Добил он, как бы.
2: Да, последний гвоздь, да, в эту кружку.
3: Лозунг же отличный, потому что помните, раньше был такой лозунг в позднем Советском Союзе? Да. Экономика должна быть экономной.
2: Конечно, а государство вариативным. Но подождите, давайте разберемся. Из госуслуг не будут делать ТикТок. Значит, окей, значит, действительно, кто-то, возможно, собирался. Какой-то нехороший, какой-то или очень инициативный, скажем,
3: возможно,
2: мягко.
3: Возможно, он, премьер-министр, сработал на опережение.
2: Да.
3: Чтобы у вас мысли такого не возникло.
2: Но все равно, вот, извините за глупость, но вопрос. А что это значит? Что значит из госуслуг? Что значит госуслуги, из которых сделали ТикТок? Это что значит? То есть на госуслугах типа будут видосики, и там на ТикТоке много разных видосиков. Знаете, вот там популярные видосики там со всякими фриками, всякие челленджи там, где жуют какашки там. Был такой челлендж, я видел, назывался «Клей на волосах». Это, знаете, когда проводили такие эксперименты с укладкой, где вместо лака, значит, на башке использовали строительный суперклей. А вот этого на госуслугах не будут делать.
3: Но подождите, хорошо. Подождите, я там много еще полезного контента, обучающего. Я вот видел буквально на ТикТоке, буквально позавчера, человек показывал и рассказывал очень понятно, как плести лапти.
2: А этого не будет на госуслугах?
3: Вот серьезно, правда, дай такой.
2: Нет, послушайте, так и этого не будет на госуслугах? А может, как раз это стоит сделать?
3: Он такой классный, такой, очень такой в стиле госуслуг, он такой бородатый, в косоворотке такой, знаете.
2: В стиле госуслуг.
3: Вы не знаете, как плести лапти, я сейчас вас научу.
2: Не, секунду, а что еще в стиле госуслуг?
3: Такой солидный.
2: А!
3: Такой небольшой, какой-то шнырь.
2: Ну и потом плетет не какую-то гадость, а наши лапти. Если бы он плел кроссовки,
3: Абибас, да, там.
2: Это плохо. Да-да, а это все-таки как, да, куда ни шло. Ну, ладно, хорошо, тут разобрать. Конечно, плохо, что, может, не будет этого на госуслуг, но что он еще сказал? Государство должно быть вариативным. Вы знаете, что бы то ни было, я согласен. Вы согласны, что государство,
3: конечно,
2: должно быть вариативным?
3: Я просто с языка снял. Я думал, что вот как вот, уже, знаете, когда вот мысль как бы теряешь? А, точно, вариативным!
2: Да. Я, знаете, да, блин. Я бы даже сказал вариабельным. И дифференцированно. И знаете, а может быть, не побояться и сказать, государство должно быть модульным.
3: Ну, это вот вы пока подождите.
2: Давай, да, может быть, это рано.
3: Не гоните еще раз, батьки, да.

0: сегодня с 23 часов. Record.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Record. Реклама.
2: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Record. Dance Radio.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Внесенный в перечень экстремистов и террористов Дуров заявил, что классическое школьное образование устарело на десятилетия и плохо подходит для текущих реалий. Основатель Telegram рассказал, что не ходил в 4 класс, а в 16 лет уже учился в университете. По его мнению, в эпоху ИИ школа стала чистым атавизмом, который прививает рабство и апатию. А будущее образование за дестандартизацией и свободой выбора.
2: И стало атавизмом, который прививает рабство и апатию. А я не понимаю. А Дуров не ходил в 4 класс из-за искусственного интеллекта?
3: Не ИИ прививает апатию.
2: И школа, да, школа стала чистым атавизмом из-за ИИ. Да? И я так понимаю, что Дуров не ходил в 4 класс исключительно из-за искусственного интеллекта. Видимо, у него уже в 4 классе был такой первый, знаете, маленький искусственный интеллект. Ему сейчас сколько? Там сколько? 40 или 41, я не помню, что-то 40, по-моему, ну, плюс-минус. Значит, если 40 там родился, значит, в 84-85, да, значит, в школу, значит, пошел, ну, там, обычно в 7 лет, да, значит, где-то это 91-й год, значит, первый класс 91-й год, четвертый это 95-й. То есть Дуров уже в 95-м познал радости искусственного интеллекта. А на чем он у него был? На телефоне Моторола или вот прямо на барсетке, может?
3: На факсе, может. На пейджере, да.
2: Факса. Ну, потому что если, как он говорит, только в эпоху ИИ школа стала чистым атавизмом, который прививает рабство и апатию, значит, тогда почему он не ходил в 4 класс, когда ИИ в помине не было? Или, может, он имеет в виду, знаете, искусственный интеллект, может, он имеет в виду фильм Стивена Спилберга «Искусственный интеллект». Он, правда, в русском переводе называется как-то там по-другому, типа искусственный... Ну, называется AI, Artificial Intelligence. Собственно, он так и называется, да, по-английски. Значит, он как раз вышел, может быть, в то время примерно. Какой искусственный интеллект он имеет в виду?
3: Значит, смотрите, все гораздо тоньше. Вот, то есть сейчас, в эпоху искусственного интеллекта, все школьное образование стало атавизмом, да, как бы там, и что там, про рабство, я уже не помню, это его, какое рабство. Ну ладно, бог с ним. Но, а уже тогда, в 90-х, если вы правильно подсчитали, 4 класс стал атавизмом, по мнению... этого признанного экстремиста.
2: Но почему? Тогда вопрос. Да, действительно. Но почему он не ходил именно в 4 класс? То есть, смотрите, он ходил в 1, во 2, в 3, в 5, в 7, а в 4 не ходил. Как так вышло? Что случилось? Почему? То есть, может быть, он забыл про 4 класс? Знаете, так, блин, совсем вылетело из головы. У меня же был 4 класс, вспомнил он в июне.
3: На это есть мамка, батя на это есть.
2: Или что? Или, значит, получается, что он 4 класс прогулял. Даже я так не прогуливал классами. В чем дело? Почему именно 4 стал?
3: Это очень странно. Я сейчас вспоминаю, как бы с высоты прожитых лет. 4 класс мой самый любимый класс за всю школу. Да? Я тогда был на пике формы. То есть всего там, как бы, да, то есть был идеальным школьником, как бы. Дальше там по наклонной
2: Я примерно так же.
3: А вот что не так?
2: Вот и вопрос. Если Дуров говорит, значит, что школа это рабство, что же он прогулял только 4 класс? Мог бы прогулять все 10, то есть всю школу. Что за история? Непонятно. Но еще более непонятно было сказано, в 16 лет он сказал, да, я уже учился в университете. Тут я тоже не понял, как так вышло, что в 16? Обычно в то время, по крайней мере, сейчас я не знаю, там, ну, в университет самое раннее там 17 лет поступали, да?
3: Ну, как школу закончили.
2: Ну, да, школа там еще раз, то есть это, может быть, все потому, что он прогулял 4 класс?
3: Да, он проскочил 4 класс сразу в 5, хоба, универ.
2: А может, ректор университета тоже не любил 4 класс и взял его экстерном? Что там, как так вышло, что 16 лет? Я понимаю, если бы он сказал, я в 16 лет уже отсидел. Вот так было более реально. Обычная история.
3: Школу жизни такую познал. Да,
2: значит, и он, значит, Дуров заявил, что классическое школьное образование устарело на десятилетие и плохо подходит в эпоху ИИ. Так я не очень понял. А он что предлагает? Не учиться, значит, не получать систематическое образование, а просто спрашивать все у искусственного интеллекта.
3: Ну, получается так.
2: Да, и это правильно. Ну, а зачем знания? Просто спроси у GPT-чата там, да? И я, скажи, пожалуйста, а ветер дует от того, что деревья качаются? Да, а можно ли сидеть на облака? Или что там еще спрашивают? А правда ли, что небо может упасть на землю? Все, и я ответил, все узнал, и диплом о среднем образовании.
3: Но есть одно но. Да. А как быть с физрой? которая в школе как бы...
2: А что, у ИИ нельзя спросить про физру? Особенно про физрука. И даже видео показать. Слушайте, я вот так, как Дуров, рассуждал как раз-таки в школе. Там, что школа отстой. Да, и как раз где-то в четвертом классе. Но он, похоже, не просто прогулял четвертый класс. Что-то с ним там случилось. Он как-то застрял в четвертом классе.
3: Конечно, он не был в четвертом классе, он был где-то в другом месте.
2: А что это за место? Что там за место? Вот это очень важно. Может быть, в этом весь секрет?
3: Да, как бы мы все бы знали, где...
2: А вот вы представьте, вот вы не в четвертом классе, а куда бы вы пошли?
3: Я не могу представить, как бы без четвертого класса это просто как бы, ну, как бы просто трагедия, горе.
2: Без четвертого просто пятого нет. Потому что как
3: вот это, а всего там шестого, седьмого.
2: Как? Может быть, в этом весь секрет? Может быть...
3: Может, отправить его в четвертый класс?
2: Думаете, справимся.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Российские дебаты перед выборами в 2026 году вышли на новый уровень. Кандидат от партии «Прямой демократии» Алексей Чернов закончил отвечать на вопрос за 25 секунд, а потом еще 35 секунд молча стоял перед камерой. По словам Чернова, в голову ему больше ничего не придет, поэтому он просто дождался окончания отведенного времени. На других дебатах ВГТРК ситуация оказалась еще проще. Туда вообще не пришел ни один кандидат в депутаты.
1: Ну и правильно. Это же вам выборы, а не базар, в конце концов. Что там дебатировать? Просто выбери и все, как бы без этого всего. Что базарить-то понапрасну? Все и так понятно.
2: Дорогущее время в эфир тратить, у телевизора называть. Они бы могли там рекламу поставить какую-нибудь там, какого-нибудь банка там. Как
1: это, да просто, там, может, какой-то даже фильм «Пацаны» сериал. Значит, что там кандидат от партии «Прямой демократии»? Значит, закончил отвечать на вопрос, да, за 25 секунд, а потом еще 35 секунд молча стоял перед камерой. По словам депутатов, в голову ему больше ничего не придет, поэтому он просто дождался окончания. Слушайте, ну, в голову больше ничего не придет. Знаете, я вам что скажу, это отличный депутат. Видите, вот как человек хорошо знает свою голову. Он знает точно возможности своей головы. Он честен, да, то есть без лишних иллюзий. Знает, что его голова устроена так, что больше в нее ничего не придет.
2: Честно об этом признается.
1: Абсолютно.
2: Потому что, понимаете, политик там старой закалки, там даже не зная ни ответа, ни на какой вопрос, он бы там лил бы воду. Там,
1: конечно.
2: И последовательно, а потому честный. Что смотрите, там, да,
1: да
2: вот,
1: и да, честный.
2: Чего нас учит история, там, да, вот.
1: Да, просто бла-бла-бла. И правильно, значит, не в голове его сила. Да?
2: А может, знаете, вот просто такое выражение, камера любит вот лицо. Он стоял 35 секунд, стоял на камеру. Знаете, вот говорят, что человек, да, вот, да, если, да, камера не любит, короче, в жизни вроде красавчик, просто, а знаешь, на камере нет. Как бы,
1: телегеничный, да?
2: Да,
1: да,
2: вот, просто. Да, вот такой, стоял такой.
1: И хочется так проголосовать. Говорится,
2: да, как бы,
1: но, то есть, значит, как это было? То есть он, значит, как, значит, там, значит, он, знаете, видимо, он таким образом, вот этого ведущего, или кто там был, да, он его таким образом просто предупредил. Типа, в голову мне больше ничего не придет. Осторожно, играйте с огнем, да, если еще что-то спросите.
2: А
1: да?
2: Если придет, то придет такое, что лучше бы не приходило, да? Лучше бы вам не знать о том, что ко мне придет в голову.
1: Да, ну и что там было? Значит, это кандидат от партии «Прямой демократии». А у нас и такая есть, «Прямой демократия». То есть, видите, у нас есть демократия прямая, есть кривая, да? То есть, вот, смотрите, у нас ЛДПР — это либерально-демократическая партия, да? То есть, тоже демократическая. То есть, это там не совсем прямая, да?
2: Ну, знаете,
1: такая,
2: если есть прямая...
1: Такая, чуть-чуть извилистая, не в лоб, да?
2: Да, если есть прямая демократия, то есть демократия с пересадкой. Знаете, да,
1: не прямая. А это прям прямая, не в бровь, а в глаз, да? Ну, будем знать. Ну, и он действительно эту прямоту проявил. Прямо 35 секунд молчал без этого всего, да? Без этого. И, значит, закончил. Знаете, я же скажу, на самом деле депутат действительно не просто честный, да? Ну, а действительно, а что говорить? Ведь все и так давно... Все все понимают. Это же, помните, как классика советского анекдота, когда человек на Красной площади разбрасывает, значит, листовки. Его там КГБшник скручивает, значит, везет, смотрит, листовки пустые. И спрашивает, а почему они пустые? Отвечает, а что писать-то? И так все понятно. Так вот этот депутат мог вообще взять эту мудрость на вооружение и прийти на дебаты с пустой листовкой. А лучше вообще с пустым плакатом. И, может быть, многие за него проголосовали.
2: А вот тут вот аккуратнее надо быть, потому что прецедент уже был давно, когда, может, больше 10 лет назад, когда вышел какой-то такой митинг, какой-то пикетчик с пустым плакатом. И вопросики к нему появились.
1: А, серьезно?
2: Правоохранителей, да.
1: А, ну, понимаете, он же был не депутатом.
2: Не, конечно.
1: Вот, а я говорю, что депутат, да. Пустой, большой пустой плакат. Ну или маленький. Ну или хорошо, ладно, пускай не пустой. Ну хоть что-то написано, чуть-чуть, такими маленькими буковками, такими, может быть, там... несколько, три буквы там максимум.
2: Ну, а что-то, пу-пу-пу.
1: И 35 минут тишины. Рекорд реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Для тех из вас, кто считает, что они не настолько дураки, чтобы радио слушать. Для вас, дорогие наши не слушающие, а пишущие радиослушатели, вы, как всегда, тут написали кучу всего для чего. Правильно, для того, чтобы мы все это почитали в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, тут у нас было целых две новости. Первая о том, что россиянам не нужно, не обязательно приходить в МФЦ со своими курями, своими гусями и страусями, чтобы их регистрировать. Приедет специалист и все зарегистрирует. Потому что новые правила сейчас действуют с сентября о том, что если у тебя больше 10 кур, то нужно как бы регистрировать их в МФЦ. И вторая новость о том, что заявили как бы большие люди, уважаемые, что не дадут сделать из госуслуг ТикТок. Вот не дадут как бы. Потому что это за гранью, вот точно эта цитата.
2: А из ТикТока
1: да.
2: Госуслуги, это уже да. Посмотрим.
0: Но и вот вопрос, вопрос-то в чем?
1: Да, вопрос в том, вот есть здесь такие серьезные как бы нововведения в нашей жизни, да, которые уже стали как бы обыденностью. МФЦ, госуслуги. Как ты с ними взаимодействуешь? Как ты вот ходишь в МФЦ, не ходишь? Какие-то случаи, что с госуслугами? Какие-то истории поучительные, может быть, какие-то дельные советы? Потому что, ну, я вот не до конца разобрался ни в МФЦ, ни в госуслугах. Для меня это такой достаточно темный лес, как бы. Мне тревожно туда заходить, как бы, да? В госуслуги заходить виртуально, в МФЦ реально. Как бы я так по краешку, по краю прохожу, знаете?
2: Я не очень понимаю.
1: Расходимся краями.
0: Это как? Научите. Как в МФЦ зайти по краю?
1: Нет, ну это как-то вот...
0: Между ТикТоком и МФЦ, да, где-то?
1: Мимо МФЦ. А, кстати, вот по поводу мимо МФЦ. Вот такая вот история связана с МФЦ. Проходя мимо МФЦ, я остался без шляпы из-за дуновения ветра. Понимаете, какие есть скрытые угрозы.
0: И это только ухудшает вашу фобию, да?
1: Да, тебе? Конечно. Вот, я не просил.
0: Нет, ну тут еще важно, конечно, без какой шляпы. Потому что, ну, если там сдуло, это еще куда не шло. А если действительно проходил мимо МФЦ нормальным мужиком, а раз, и шляпы нет. Это уже совсем другой страх. Не правда ли, господин Кремов?
1: Нет,
0: не с этим ли связан ваш страх МФЦ?
1: Нет, ну как?
0: Что пришли в МФЦ, а ушли без шляпы совсем.
1: Да нет, вот теперь эта фобия появилась после этого сообщения. Так, ну вот, что по поводу МФЦ. Помню ситуации, когда пьяный дед пытался пройти вне очереди. Орал, что ему нужно выписаться. Мужик сделал ему замечание, а тот его послал на... В итоге дебоши раскрутили и вывели. И вот такие тоже случаи пугают.
0: Нет, знаете, природа любого страха — это непонимание, непонятка, неясность. Так давайте эту неясность разберем. Конечно, вот как вы сейчас прочли, это действительно страшно. То есть еще раз, прочтите, пожалуйста, сообщение. Вот,
1: Помню ситуацию, когда пьяный дед пытался пройти вне очереди. Орал, что ему нужно выписаться, мужик сделал ему замечание, а тот его послал.
0: Вот, стоп! Вот это самое главное. Мужик сделал ему замечание. За что? За то, что он хотел выписаться?
1: Без очереди выписаться.
0: Просто выписаться. Это большая разница. То есть, может быть, сейчас вы что хотите выписаться? Вам еще жить там дожить? Да. Вы что вытворяете?
1: Нет, лучше впишитесь. Как бы.
0: Вписаться, да. И вот он вписался. Без очереди, послушайте, это действительно, к сожалению, очереди у нас еще остались. Не все онлайн, хотя уже там чуть ли не 80% сделок, там, всех этих бумажной фигни можно оформить онлайн. Но еще есть. В МФЦ, кстати, например, паспорт тот же, ты не можешь полностью онлайн сделать.
1: Ну, конечно, его же уже получить.
0: Конечно, так вот, очередь. А раз есть очереди, значит, туда все время перед тобой пытается кто-то влезть. Но! Нужно ли так реагировать? Ну, а если действительно деду нужно было срочно Кровь выписаться?
1: Да.
0: Бывает же такая ситуация у вас, Кремов, вот прям хочет, нужно выписаться, прописаться, в смысле, выписаться.
1: Хата горит, нужно срочно выписаться.
0: Она не горела совсем. Ну, может, бегу, но сложно осталось.
1: А выписываться будет не из чего.
0: Так что можно же пропустить иногда.
1: Тем более, да.
0: Да, надо просто просить. Выписываешься как?
1: Куда?
0: Зачем? Откуда? Сколько?
1: Нельзя же выписаться и никуда не вписаться.
0: Да, конечно. Раз выписался, покажи, куда собираешься вписаться.
1: Вот еще такая история. По поводу МФЦ. Помню, у нас МФЦ был на первом этаже торгово-развлекательного центра. И рядом с магазином женского белья. Так пикантно было. Рядом документы всякие. А тут же трусики, лифчики розовые. Топчик! Жаль, что МФЦ закрылось, а белье до сих пор на том месте продается.
0: Вот это действительно важно. А вот скажите, Кремов, а вот такое я бы сказал, опасное соседство МФЦ с нижним бельем,
1: вот
0: женским.
1: Вот смотрите, мы же как бы постоянно в жизни это... встречаемся, ну, проходим мимо магазинов женского белья. Ну, мы же не какие-то извращуги, да? Мы не пялимся на них. А вот когда на контрасте, да, МФЦ, что-то вот щелкает, контраст... да?
0: Да, да. Нет, конечно, для это работает в пользу женского белья. Потому что МФЦ, очереди, дед пытается пролезть напряжение. И ты хочешь расслабиться после этого. Ты идешь в магазин женского белья, даже если оно тебе не нужно, да, господин?
1: Мне не нужно, вообще не нужно.
0: Ну, просто, но это хорошо для женского белья, для этого. Но не для МФЦ, правильно?
1: Ну как бы да. О, поэтому МФЦ
0: оно не
1: выдержало. Да.
0: Оно закрылось, оно давление, не выдержало да. Этого, этой конкуренции. Потому что в конце концов люди думают, это МФЦ, там столько стресса, проблем, это все время это бега. А в женском белье.
1: Тихо. Пахнет вкусно.
0: Он спокойно. А бывали случаи, когда сначала зашел в магазин женского белья. Прикупил, надел сверху и зашел.
1: И выписался. А чё же, сейчас же можно и выписываться.
0: Знаете, я почитаю. Знаете, вижу очень много вопросов. И должен сказать, Кремов, не последнюю значимость среди этих вопросов занимают вопросы вам.
1: Так.
0: Вот человек задает вам вопрос. А Кремов когда был в МФЦ?
1: Ну, я же тут сказал, что как-то краями стали порадовать.
0: Нет, это все отговор. Давай-ка прямо, вот, когда последний раз был в МФЦ? В глаза смотри.
1: Я последний раз был в МФЦ? Да никогда.
0: А как? Вот вы задаете людям вопрос про МФЦ, а сами никогда не были? Сапожник без сапог?
1: Ну, вот я хочу научить, тебя научили.
0: Нет, ну, объясните, вот я был в МФЦ, и не раз, ну, там, я был, по крайней мере, там раз 10, получая загранпаспорт. Какие-то справки, ну.
1: Вот,
0: где вы получали загранпаспорт?
1: Вот, раз был, да.
0: А?
1: Да, вот один раз был.
0: Один раз в МФЦ?
1: Да.
0: Ваши воспоминания? Самое...
1: Ну, слушайте, ну там как-то все в тумане все было, знаете, там фотки нужно было сделать.
0: Женское белье, помните?
1: Да, заплатить за это вот как бы налог.
0: То есть ничего такого особого?
1: А нет, он не жаргает женским бельем, он просто на улице. Да там булочная. Почта России.
0: В МФЦ? Что-нибудь помните?
1: Да вот в тумане, зашел, вышел паспорт как бы. Два раза зашел.
0: А вот как так получается? У вас в тумане полный блин, а там вот людей столько историй.
1: А что может быть, мое подсознание вытеснило эти воспоминания, знаете, чтобы не помнить. Как бывает, не помнишь.
0: То есть что-то такое что-то произошло?
1: Было, что да. Я, блок у меня стоит, блок на эти воспоминания.
0: Что же там?
1: Что было в МФЦ, остается в МФЦ.
0: Кстати, вот следующий вопрос. Кремов, там, когда последний раз снимал штаны, не связаны ли эти вещи?
1: Как-то, вот. А хотя вот тут написали, в МФЦ без штанов не пускают.
0: Ну, хоть что-то прояснило.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Маленькая грудь победила официально. Бразильские ученые провели масштабное исследование и выяснили, какие формы и размеры груди люди считают наиболее привлекательными. Больше половины опрошенных выбрали небольшой или средний размер, но с хорошей симметрией. Мужчины и женщины практически солидарны во мнениях. Сосок в центре, небольшая или средняя грудь и симметрия.
2: Сосок в центре? Слушайте, ну да, это, в общем, даже неплохо, когда он в центре. В любом случае, это лучше, чем когда сосок снизу. Знаете, как говорят, сосок под низом. Да, так,
3: сосок получишь? В центре, я
2: знаю. Да, я знаю. А где он еще может быть? На окраине, что ли? Знаете, как шушары, что ли? Шушары сосок?
3: Ну, бывает смещенный сосок, бывает блуждающий сосок. Знаете, как блуждающая почка там.
2: Я то просто не
3: понимаю. В центре отвернулся, повернулся, а он уже сбоку. Да. Хопа!
2: Только глаз на глаз, за соском. Где он бывает? На лбу, что ли? Бывает сосок на лбу, кстати?
3: Ну, это называется бородавка. Если мы про вас говорим.
2: Ну, на лбу согласен, это как-то совсем модерново. Даже для зумеров. Лучше все-таки, как у бабушек, по центру.
3: Сейчас-то я не знаю.
2: Сейчас что-то и со сосками не так. Они где-то уже не подсо. Я не знаю, что такое еще. Знаете, вот реально, как будто ты просто попал на другую планету. Там зумеры, все, что они делают, это как будто не здесь, не на Земле. Еще и сосок не по центру. Понимаете?
3: Кстати, по поводу бабушек поправлю я вас.
2: Да.
3: У бабушек, по большей части, конечно, бывают какие-то счастливые исключения, сосок снизу. Это в районе пояса.
2: Но это вместе с грудью. А бывает так, что грудь внизу, а сосок остался там же, по центру.
3: Грудь уехала, застрял. Сосок остался? Нет.
2: Но, значит, чего, в чем новость? Значит, маленькая грудь, как было сказано, официально победила. Да, что там бразильские ученые провели масштабное исследование и выяснили, как формы и размеры груди люди считают наиболее привлекательным, победила маленькая грудь. То есть, значит, что ж получается? Получается, что наши женщины что, зря старались, что ли? Что они зря силиконили, подкачивали, надували, да? Что теперь, что все обратно сдувать, что ли?
3: Да, и сосок вертать да. В середине.
2: А силикон куда? Нет, силикон, конечно, можно пустить на сосок по центру. Да, из него можно же слепить хороший такой, добротный сосок. Четко в центре, да?
3: То есть уже второй сосок будет?
2: Ну, нет, чтобы он был в центре. Ну да, чуть смещенный. Можно, конечно, просто из пластилина, но чтобы не пропадать, да, добру. Но, знаете, я вот что скажу. Значит, дорогие наши красавицы, и силиконовые в том числе, не расстраивайтесь. А что, вот маленькая грудь победила, а вы зря делали большую. Это же бразильские исследователи сисек, правильно, кто бы они ни были?
3: Давайте, которые мы видим в роликах про карнавал. Эрива! Такие пляжи. Платформы движущиеся.
2: Это они исследовали сиськи.
3: В перьях такие.
2: Это исследование бразильское. А в Бразилии, естественно, победила маленькая грудь, потому что им там на грудь вообще наплевать. Им там в Бразилии вообще важны не сиськи, а попа. Они там, насколько мы знаем, одержимы задницами, поэтому они большие такие, да? И поэтому и сосок по центру, на самом деле, их интересует только если он копчик.
3: Не на попе. Это важно. Тоже запишу-ка себе.
2: Чего там записывать? Вы рисуете, что у вас сосок на заднице нарисован? Чего, блин?
0: Крем-хруст-шоу.

0: отдельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Бластер Джакс. Полночь в Рекорд-клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Россияне массово впадают в депрессию. Признаки расстройства выявили почти у половины жителей страны. Выяснили исследователи Института психологии РАН. У 36% при этом зафиксировали высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики. Ученые связывают ухудшение психологического состояния с пессимистичным ожиданием по поводу экономики и замедлением роста доходов.
2: О, прямо ученые? А для этого нужно быть ученым? Я, честно говоря, думаю, что для этого достаточно быть просто трезвым, нет?
3: Ну, когда ученые заявляют ученые, теперь да. Уже официально.
2: А, окей. Причем,
3: РАН.
2: Ну, конечно.
3: Психологии РАН.
2: Не хухры-мухры. Пессимистические ожидания по поводу экономики и изменения роста доходов. С этим связано. А я не понял, у нас что? Столько россиян стало меньше смотреть телевизор, потому что там же это называют не замедлением, а отрицательным ростом. А это какой-никакой рост, да, и никакого пессимизма. И, кстати, давайте и пессимистические ожидания тоже называть корректно. Не пессимистические ожидания, а отрицательно-оптимистические.
3: Альтернативно-оптимистические.
2: Ну, или так. Значит, что там россияне массово впадают в депрессию? Значит, ученые связывают с ухудшением психологического состояния и ожиданием по поводу экономики и замедления роста доходов. То есть, вот они впадают в депрессию, прямо так и рассуждая, да? То есть там, ты что такой депрессивный? Да, у меня просто пессимистические ожидания по поводу экономики и замедления роста доходов. Или, может, они все-таки выражают это как-то более кратко и емко. Пи, там этот, сец.
3: Например. Еще и лету кирдык.
2: Послушайте, пессимистические ожидания. Ну, ребята, а когда у нас в России были не пессимистические ожидания? Да у нас вся история. Это пессимистические ожидания. Смутное время, да, там голод, гражданская война, пессимистические ожидания, те еще.
3: Семибоярщина.
2: Да, эпоха Петра, там ломка всего этого традиционного уклада, пессимистические ожидания были настолько пессимистическими, что было ощущение конца света и пришествия Антихриста. Потом Первая мировая война, 17-й год, там кризис, инфляция, там пессимистические ожидания от войны этой затяжной, полная потеря там веры в царизм, пессимистические ожидания. Потом период коллективизации, так сказать, там голод 30-х, ликвидация частной собственности, пессимистические ожидания. Потом застой, дефицит, там Афганистан, пессимистические ожидания, значит, от экономики этой социалистической. Потом 90-е лихие, там инфляция, гиперинфляция, потеря сбережений, дефолт 98-го года.
3: И семибанкирщина.
2: И семибоярщина перешла в семибанкирщину. Да, кстати, действительно, надо не забывать разницу между семибоярщины и семибанкирщины. Но мы ее не забыли. Так вот, когда у нас не было пессимистических ожиданий? Поэтому, ребятки, послушайте, вот нет смысла. Поэтому вот давайте не будем. Все всегда заканчивается хорошо. Не так ли, господин Кремов?
3: Ну, разумеется, да, конечно. Все прекрасно.
2: Все всегда, конечно. Поэтому я абсолютно согласен с телевизором.
3: Новый год будет скоро уже. Осень закончится, Новый год.
2: А до этого лето.
3: А потом уже опять лето, да, и все хорошо, смотрите.
2: И, конечно...
3: Ну, держитесь, что в тряпки такие?
2: Не надо, конечно. Что это за пессимистические ожидания? Не пессимистические ожидания, а просто период отрицательной эйфории.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов и 55 минут. Кремов уже привстал, надел свои мягкие сафьяновые сапоги с загнутыми носками, собрался уходить. Но куда? 6 минут, побойтесь. Хотя бы программного директора, которого уволили. Ну, не важно.
1: Я до сих пор чувствую свою вину.
0: А, да? А я, кстати, ну-ка подробнее. Вы какую-то роль в этом сыграли?
1: Просто, знаете... Да. Я тревожный человек просто.
0: Вы или он?
1: Я. Я думаю, что я не так сделал? Где я накосячил?
0: А, вас чувствую
1: вины. В чем моя вина, как бы там?
0: Ну, давайте, ваша вина в том, что вы собрались уходить, а надо читать сообщение.
1: Ну, вот по поводу ваших историй с МФЦ в реальной жизни, то есть с посещениями МФЦ, и с историей с госуслугами в вашей виртуальной жизни. И вот Олег пишет. Привет. Бываю в МФЦ. Там телевизоры висят с электронной очередью. Хотя подтверждаю, да. Бывает, что очередь движется очень медленно, поэтому выключаю эти телевизоры со смартфона. Умею.
0: Не понял, что делать? Выключать телевизор?
1: Телевизор, ну, электронную очередь там.
0: А зачем он их выключает?
1: Ну, потому что слишком медленно двигается, ну, раздражает его.
0: А если их выключить, значит, то быстрее, ну,
1: значит? Создается иллюзия, ощущение, что как бы как-то вот движется и нормально движется.
0: А реально можно выключить со смартфона все что угодно? Ну, а можно со смартфона выключить МФЦ? Вообще,
1: пожалуйста.
0: Свет, например, в МФЦ.
1: Ну, в принципе,
0: Чаша, все можно со смартфона? Умельцы
1: могут, да.
0: А если выключить в МФЦ свет, то вообще будет твоя очередь, если ты первый добежишь.
1: Да, ну, правда, можно споткнуться от какую-нибудь бабку.
0: Ну,
1: да?
0: Это...
1: Расшибить нос.
0: Ну, для бабки плохо, но ты-то успеешь. Нет, сначала добежать, а потом выключить.
1: А вот в случае с аналогами МФЦ, видимо, или там госуслуг в США. Именно оттуда нам пишет Константин Андреев, 37 лет. Так он подписался. Он пишет. Недавно зарегистрировал трейлер для лодки, как самодельный. Никто ничего не проверил. Вот и думайте. Там какие-то тонкости, а вот реально пишут из Америки, плюс один, там у него 254 номер.
0: Понимаете, из Америки, я просто не держу. Но дело в том, что, чувак, я тебе могу сказать, то есть вначале, конечно, я тоже вместе с тобой обрадовался, а потом подумал, да нет, радоваться-то особо нечему, что тебя никто не проверил из МФЦ. Дело в том, что в Америке нет МФЦ.
1: Там можно регистрировать всякую свою движимость и недвижимость.
0: Да, но там нет. Для... МФЦ это история. Поэтому, если тебя в Америке не проверило наше МФЦ, это, конечно, хорошо, с одной стороны, но с другой, не так, чтобы потому что. Как у них, кстати, это называется? Я забыл.
1: Ну, какая это там называется? Да, там все сейчас вокруг налогов заключено, да, так понимают, все это.
0: Ну, да, ну не все. Нет, там тоже есть купля-продажа, это все есть, но, кстати, онлайн в основном.
1: А он сказал, что он самодельный, у него трейлер для лодки.
0: А самодельный,
1: видимо, там не облагается налогами как-то, я не знаю, там, то есть платить не нужно. Никто этого не проверил, у него был не самодельный.
0: А кто вообще это может проверить, кроме, это не налоговая, причем тут налоговая? Ну, а, ты имеешь в виду, что типа, ну, там двигло поставил, наверное, от самолета, да?
1: Так что так, я не знаю, что там намутил.
0: И напиши нам подробности.
1: Мы же не знаем реалии вашей жизни, там, таких подробностей. Так, ну что еще? Здравствуйте, вот Елена пишет. Здравствуйте, господа. Пошел муж менять паспорт в МФЦ. Так ему дали пустой паспорт. Ни меня, ни детей, как не бывало. Резко стал холостым и бездетным.
0: Стой, паспорт. Не понял, а он пошел. Зачем он паспорт? У него что-то случилось с паспортом?
1: Ну да, или просто по возрасту, знаете, там сколько там, 45 или.
0: А, ну так вот по возрасту отменили жену и детей, подумал, в таком возрасте уже вряд ли.
1: Ну, а он же и ни алиментов, ничего там, ни жены, ни детей. Резко стал холостой и бездетным.
0: Я даже. Это хорошо или плохо?
1: Ну, для него, возможно, как он считает, хорошо, а для вот Елены плохо.
0: А с чем это связано? Это ошибка или это все-таки...
1: Ну, может, он там что-то там выключил, какой-то экран там со смартфона, там, знаете, что-то намутил там.
0: Просто в этот момент там сидел этот чувак, да? Выключая экран, он случайно отключил все остальное. Чувак, дай мне свой телефон, я схожу в МФЦ, там пару дел есть.
1: А вот еще человек пишет. Видимо, он писал какую-то историю до этого, но я уже не нашел ее. Вот он, видимо, продолжает. «Был еще случай!» Когда меня прямо в налоговой принять хотели за выдачу зарплат в конверте. Но это даже вспоминать не хочу. Все-таки помнишь, как ты не хочешь.
0: Ну, как хочешь, не хочешь. Да, да. Такое
1: трудно. Прямо в налоговой принять. Как... Я... Был еще случай. Нет. Я даже боюсь представить, какой еще предыдущий случай был.
0: А я боюсь представить другое. А что значит хотели? То есть за то, что он давал зарплату в конвертах, его не приняли все-таки? Или он тоже что-то выключил в налоговой? То есть,
1: свет выключил, да? И в темноте как бы зашкерился где-то.
0: Есть какое-то предложение, которое позволяет выключить свет в налоговой, чтобы быстро, когда тебя хотят принять? Есть предложение? Дайте я посмотрю так. Приложение, вот. А, приложение, когда хотят принять в налоговой. Так, нажимаешь на... Слушайте, есть такое, да? Ну, или, ну, это или это мне...
1: А вот
0: это мне кажется.
1: Еще Игорь пишет, вот... Внесли меня, значит, в реестр контролируемых лиц. И на госуслуги зайти не могу. Так и живу под контролем. Я по-любому слушаю, такой реестр контролируемых лиц или РКЛ.
0: Ну, так.
1: Это специальная государственная база данных МВД России, которая включает иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших миграционное законодательство.
0: Нет.
1: Игорь нелегальный иммигрант.
0: Нет. Или его туда просто включили. Ну, по какой-то причине. Может, он легальный и не мигрант, но...
1: Зачем? А это он на услуги зайти не может, как бы. Ну, ошибка.
0: А это плюс или минус?
1: Ну, видимо, надо.
0: Нет,
1: а он не может.
0: А зачем нелегальному мигранту заходить на госуслуги?
1: Откуда Игорь Лекомцев, нелегальный ли мигрант, приехал к нам в страну?
0: Очень много вопросов. Мы не сможем на них ответить не только потому, что у нас программа короткая, но просто потому, что она закончилась вообще. Че? Пришли уже, что ли?
1: Налоговая.
0: Пора. Да, все, мы с вами прощаемся не со всеми, а только с теми, кто не заходит на мой телеграм-канал и не подписывается, он называется. Смотрите, кто заговорил, заходите, подписывайтесь. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. Впереди у нас 120 минут наших отжигов, так сказать, нашего отличного настроения, наших танцев, плюс вайбика всеобщего нашего, собственно говоря, под аккомпанемент рекорд-пати. Ну и, конечно, здесь мы продолжаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную. Ну и, конечно, делаем это вместе на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки рекорд-пати.
1: Dancing. We've lost dancing. If I can live through We've lost dancing. This next 6 months. We've lost dancing. Day by day. We've lost dancing. If I can live through this We've lost dancing. What comes next will be Marvelous.

0: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
3: Застройщик «Лосы» заказ капитала. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяча рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Можно добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки. Можно, конечно же, чтобы долго их не искать, да, в целом-то. И, конечно, найти интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, потому что является наш продолжением, да, нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламы.

появиться во второй 60-минутный отрезок нашей радио-вечеринки. Тем более, что новости такие прекрасные, ибо Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белое». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». А за пультом Леша Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. И все это 3 октября в Санкт-Петербурге на фестивале «Белое» и новой постановке «Снежная королева». Билеты есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Flash Radio.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Среда, все-таки до конца недели есть еще время, а значит, можно позволить себе еще немного музыки, немного хорошего настроения, и в этом вам поможет мобильное приложение Радио Рекорд с более чем 100 интернет-станциями совершенно на любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Выбирайте, добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, прямо сейчас танцуйте еще 30 минут вместе с нами на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира, разумеется, тоже присутствуют. Там и персонали, и их подкасты. Все это в телеграм-канале плейлисты Рекорда. Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с Колбасным Цехом и... Русским часом. Также новое шоу «Час резидента», мои шоу «Рекорд Лап», шоу «Рекорд Риса», еще много-много чего интересного, поэтому забегайте, точно без музыки не останетесь с телеграм-каналом «Рекорд», нижнее подчеркивание, «Плейлист». Далее про расписание я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя, уже в рамках «Рекорд Лап» шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Если захотите их обсудить, то обсудим у меня в телеге, забегайте, тоже всегда буду вам рад. Если еще подпишетесь, то вообще плюс 100 баллов вам в карму, что называется. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра. Record for

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью данной открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Чтобы о них поговорить, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, а прямо сейчас мы стартуем вместе с Peking Ducks, которые наконец выпускают свой дебютный альбом, который называется Paradise. Заглавный трек здесь особенно интересен, потому что это не просто очередной сингл, а центральная композиция первой полноценной пластинки австралийского дуэта после более чем 10 лет карьеры. Друзья, Peking Duck впервые собрали свой материал именно в формате альбома. На пластинке же, в свою очередь, есть и уже знакомые работы, типа Thrills, типа Let Go, типа Forever. Но Paradise задает настроение всей этой истории. Альбом у нас вышел 14 августа на лейбле Virgin Music Group. А и прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу их новый трек Peking Duck.

Sun и Summer Keep Up. Релиз состоялся 21 августа на лейбле Kyoto Move. Фанкерман возвращается к собственной классике, но не просто выпускает старый материал заново. В основе Keep Up лежит идея его знаменитого трека Speed Up. А американская продюсерка Сама превратила ее в современную клубную версию. Получился любопытный мост между голландским хаосом середины нулевых и сегодняшним звучанием из США, что называется, да? В саппорт-листе ожидаемо Дон Диабло и Мартин Гаррикс, Ники Ромеро, Федели Грант и Рехаб, и презент в мае в Петросе

знаем вместе с Blondish, которая в свою очередь продолжает выпускать материал на собственном лейбле Mansion Arts. Ее новый трек How I'm Feeling — один из самых свежих релизов этого проекта. Здесь же она уходит от более очевидного афрохаус направления, который очень любит, и делает акцент на вокале, атмосфере и мягком хаус-груве, что ли. Трек у нас вышел 21 августа, как я уже говорил, а расширенная версия рассчитана именно на диджейские сеты, потому как это хороший пример нынешнего звучания Blondish, клубного и при этом достаточно песенного. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Blondish, How I'm Feeling.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Record Club.

0: И ревизит, собственно, истории Ебиса впервые вышел у Марка Найта еще в 2016 году, а теперь спустя ровно 10 лет он возвращается к этому треку вместе со своим земляком Кристоф. Они не просто обновили старый мастер, это новая версия с современным продакшеном, более глубоким клубным звучанием, ну и получается интересная встреча двух поколений. Тулрум оригинальной эпохи лейбла и его сегодняшнего звучания. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Марк Найт, Кристоф, Ебиса.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс.
2: Tell you a story about house music. It's not just a beat. House is a feeling.

Друзья. Mansion вышел у нас релиз 14 августа на лейбле Aiden Records. Anima здесь не просто выпускает новый трек, он фактически открывает новую главу собственного лейбла Aiden Records. Other Dimension записан вместе с бразильским продюсером Volcoder, как я уже говорил, и стал первым релизом нового, ну как нового, лейбла. В звучании встречаются характерная кинематографичность Anima, да, за что мы любим, собственно говоря, итальянцы этого, и более грувовая хаус-сторона Volcoder. Сам же релиз состоялся 14 августа, а вот уже позже трек вошел в большую компиляцию Anima Digital Renaissance Volume 1. Прямо сейчас в Record Club Show еще разок. Anima, Volcoder, Other Dimension. Record Club.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Бластер Джакс. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

Продолжение Рекорд Клаб Шоу, друзья. Вот здесь у нас... Катанео. Материал. Все это у нас композиция Moving Through Your System, которая вышла... и диджейские сеты. Собственно говоря, получился трек, который соединяет опять старую школу хауса с современной прогрессив-сценой. И прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу давайте заценим эту работу. Jack Prongo, Chocolate Puma, Herman Cataneo, Brigada Crew, Moving Through Your System.

Радио Рекорд. Происходит, заговорился уже к концу эфира. Да, там у нас все предыдущие выпуски. Смело поделитесь с друзьями, поставьте реакции. Ну и, конечно же, сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень поможете продвижению нашего подкаста в интернетах. Да и, в принципе, материал такой, знаете, который не стыдно показать. Не стыдный, что называется, да? А могу порекомендовать послушать и на репит включить даже. Легко, очень. Далее по расписанию. Среда у нас сегодня. А значит, в следующем часе рекорд гест-микс и мощный гостевой сет. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряжены батарейки. И adios, amigos. Пока.

Heart attack.

0: телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня очень крутой сет будет от Walking and Royce совместно с Phoenix. Это просто крутейший сет, сделали они его специально для Experts Only, музыка максимально безумная, хаусовая, очень крутой вайб в течение этого часа специально для вас.

0: tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay open, open, open. Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay open, open, open.
1: Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. Это моя авторская программа The Skulls Presents

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

This is what we get. This is everything we need. Y'all feel it?

0: everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Rick.